пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди?

А ты, милая, смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир наступит, я вернусь.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни.

0: Федерации. 101 FM Феодосии. Включай.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак-ФМ».

0: Всем осеннего с добрым на волне Казак ФМ. За окном, конечно, природа решила устроить такую некую генеральную уборку, а теперь вдруг щедро посыпает тротуары золотом. Погода шепчет, оставайся под одеялом. А мы и ответ, ага, сейчас.
1: Ну вот, и мы уже не под одеялами. Давайте договоримся, сегодня падают, будут падать только листья. А настроение у нас будет с вами только расти. А мы здесь для того, чтобы ваш внутренний термометр никуда не падал, а показывал стабильный плюс 25, конечно же, в любую погоду. Так что давайте заряжаться. Вот, кстати, погода-то отличная.
0: О, мне очень нравится.
1: Бабье лето?
0: Наверное. Но женщины по дороге на работу встречались мне очень редко. Но лето, да, есть оно немножко, да, но хотелось бы чуть-чуть потеплее, как бы так.
1: И подольше.
0: Очень даже прям.
1: До декабря, января. Февраля.
0: Следующего года.
1: Да, конечно.
0: Слушай, мы что-то с тобой запреувеличивали все, да? То есть природу как-то подняли прям на пьедестал с тобой, да?
1: Да.
0: А ты знаешь, что я закрыл сегодня утром сделку века на миллион? Я продал идею утреннего шоу. Миллион! Представляешь? И еще, ну ладно, за 100 рублей и пончик, ладно. Но пончик был с джемом.
1: Андрей, пончик ты съел еще, я видела, там, втихаря, до эфира. Да, и пока вот мой коллега преувеличивает лавры своего победителя-поедателя пончиков, я хочу спросить. У всех и у тебя, когда мы приходим на встречу выпускников, мы внезапно становимся такими, знаешь, директорами корпораций. А когда встаем на весы, мы балерины, вот, да, или мы там красавицы, или красавцы.
0: А потому что, я тебе скажу, Александр, потому что реальность это, как знаешь, скучный файл такой, да, ведь, а жизнь это, ну, целый такой блокбастер. И вот сегодня, дорогие наши, мы вот будем раскрывать вот это наше эго. Что мы раздуваем до размеров дирижабля, а что вот наоборот пытаемся, знаешь, так протащить дверь, делая вид, что они размером с котенка.
1: А я бы еще сказала, делаем из мухи слона или из слона-муху. Говорим сегодня, часто ли вы преувеличиваете, не договариваете, в каких случаях и при каких обстоятельствах вам приходилось это делать?
0: Делитесь нам информацией всей этой своей замечательной на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Утренний чат утреннего шоу «Алло,

0: Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
1: Гармонист, гармонист, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород кума копает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
4: Да.
3: Где подвох?
4: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
2: Только сейчас Almag Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Сеть стоматологии Implant Clinic. Широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. Имплант Клиник. Забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
2: Подождите-ка, но я не туда еду.
1: Мужчина, все туда едут.
3: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Покрышкина 13/1. Автомобиль с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит в программе «Ладо-финансовый автор». Финансовый автор. Подробности организации акции, условия, срок кредита на сайте www.lada.com.
4: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекомендации.

0: Доброе утро всем, кто с нами просыпается. И сегодня мы открываем сезон охоты на пафос. И я бы сказала, такой выпендрёж. Друзья, скажите честно, кто из вас, например, получив приглашение на встречу выпускников, ну, встретимся там через 10-15 лет, первым делом не залазить в интернет, как убрать мешки под глазами за 24 часа, а вторым делом не начал составлять в голове сценарий своей лучшей, золотой, как я бы сказала, жизни? Что?
1: Ты знаешь, вот мне кажется, что встреча выпускников, это же вот не только, знаешь, такой вечер воспоминаний, да. На мой взгляд, это еще бывает такое, что это как олимпиада по социальному статусу.
0: Есть такое дело.
1: Это вот, знаешь, такая какая-то кинонаграда за лучшую мужскую и женскую роль в категории «У меня все получилось».
0: Я вообще весь там, знаешь, как в этом говорят, забыла, ладно. И самое...
1: Потом попробуешь еще раз.
0: Ну, я живу, как вот это слово, за пазухой, да, или я вот как... Сыр в масле катаюсь, вот!
1: Ура, друзья, у коллеги память вернулась, это так радует.
0: А самое главное, да, и гениально, это дистанция. Если ты живешь, если ты живешь в одном городе со своими одноклассниками, ты находишься в зоне риска, я бы сказала.
1: Вот, ну встретила... да, тут не придумаешь уже, кстати, не преувеличишь ничего.
0: Встретила Маринку, ту самую. Ага. Она тебя магазин заводит, а там раз видит, а ты все по акции берешь. Хотя ничего плохого в акциях не вижу.
1: Ну, я тоже не вижу ничего.
0: Или, например, знаешь, когда
1: Не, знаешь, они все думают, что ты одеваешься в модных бутиках, а потом приходят на рынок, а ты там где-то, да.
0: А та самая Маринка.
1: Вот это вот на картонке джинсы меришь. Да.
0: Так, а привет, Маринка.
1: А продавец Маринка.
0: Точно, точно.
1: Ну да, дистанция, это, знаешь, это даже для кого-то это выгодно, если ты действительно живешь в другом городе, в другом регионе, тебя же никто проверять не будет, да?
0: А Маринка такая: Саша, ты ли?
1: Да, поэтому можно что-то придумать, это, знаешь, как бывает и такое, что там: привет, Лёх, как ты там, да, нормально, в Москву перебрался, ого, кем, да, там, ну, IT, там, стартап поднимаю, да, а должность какая, ну, я там ключевое звено.
0: Ты такой: о,
1: да, а в итоге ключевое звено-то звучит, как я держу сервер где-то зубами, чтобы интернет не упал. Вот так, ведь никто же тебя про это не будет. Почему люди преувеличивают?
0: Ну, вот жизнь такая, ты понимаешь? Зарплату умножаем на 3. Умножаешь зарплату на 3?
1: Я в мыслях, конечно, но никому же я об этом не рассказываю.
0: Должность добавляем слово ведущий или главный, а на Таныч нам прислал сообщение: доброе утро, Владивосток приветствует всех нас. Честно говорит, я преувеличиваю иногда, когда надо заставить человека быстро принимать решение.
1: Вот, то есть это некая динамика в мыслях, да, вот я так думаю, направленность. Это. Делитесь своими ситуациями, в каких случаях вы что-то преувеличиваете, а где-то, может быть, что-то недоговариваете или, наоборот, преуменьшаете.
0: Пишите нам в Максе +7 928 401.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак FM.
1: Папа, а почему крапива жжется?
3: Дело в том, что листья крапивы покрыты маленькими волосками. И эти волоски очень острые, они похожи на иголки. Хотя никаких иголок на них на самом деле нет. Просто они содержат раздражающее вещество, кислоту. Когда мы прикасаемся к этим волоскам, они выпускают сок. Он попадает на кожу и разъедает ее. Поэтому мы и чувствуем жжение. В его составе муравьиная кислота, гистамин и витамин В4. Он действует как своеобразный яд. Для человека эта доза не представляет особой опасности, но только при условии, что на крапиву нет аллергии.
1: Жука какая-то!
3: На самом деле, таким способом это растение защищается от животных, которые пытаются ее съесть. А вот люди могут.
1: Как? Она же кусается!
3: Перед приготовлением листья крапивы промывают и ошпаривают кипятком. Так она свою жгучесть теряет. А едят крапиву, потому что она богата полезными микроэлементами. Ее кладут в салаты, супы и другие блюда. А еще это растение используют в медицине и косметологии. А в давние времена из стеблей крапивы получали прочную пряжу для изготовления грубых тканей, веревок и канатов. Из крапивного полотна на Руси и в других странах шили самые крепкие паруса.
1: А где она растет?
3: В тенистых лесах, под деревьями, по берегам рек и ручьев, вдоль лесных тропинок и как сорняк около домов в садах и огородах.
1: Ладно, крапива не злюка, но все равно Василия предупрежу. Он же кот огородный.

0: Доброе утро всем. Часто ли вы преувеличиваете или что-то не договариваете? И теперь я предлагаю, знаешь, Андрей, о грустном или, не знаю, о смешном.
1: Так.
0: Это, конечно же, размер нашей одежды. Это вот просто, например, лекала маломерят.
1: Александр, я хочу тебе сказать, что это платье тебе полнит.
0: Ой, а я думала... Илья, ты уверен в том, что ты сейчас сказал?
1: Я специально одел спортивную обувь, чтобы быстро ретироваться.
0: А я-то все на беляши грешила.
1: В 12 ночи. Я тебя успокоил.
0: Ну и что же? А у тебя-то размер одежды какой?
1: Но у меня, я вообще, во-первых, я в прекрасной физической форме,
0: да?
1: Только она на мне не застегивается. Да я стройный просто, ну, я просто расширенный.
0: Ты сейчас преувеличиваешь?
1: Где-то и преуменьшаю. Я бы вот в талии бы преуменьшил, а в плечах бы преувеличил.
0: Ой, Мишка, ну не знаю, не знаю. В общем-то, а возраст?
1: А возраст у меня самый вообще восхитительный, прекрасный.
0: Сколько, давай.
1: А что, в мои года, это мое богатство. Мы действительно вот боимся иногда цифры, вес, это ведь просто вот, да, говорим, да, у меня кость широкая, да, там.
0: А я по поводу возраста всегда говорю, я не преувеличиваю. Если вдруг спрашиваю, там, я говорю...
1: 30, да, не 16. Да,
0: не 16, но мне всегда 35, уже как лет 25.
1: Подожди, ты знаешь, почему я так молодо выгляжу, да, просто у меня задержка в развитии.
0: Беги, беги!
1: Нет, нет, нет, нет, нет, я здесь. Знаешь, а еще ведь девушкам свойственно, знаешь, так вот занижать стоимость новой сумки. Мужу рассказываю, давай, на распродаже купила, да, за чистые копейки, да, там, да, всего-то там за 3000. А маме, ой, мам, это китайская подделка за 500 рублей, не переживай.
0: Так самое, что интересно, это и муж, и мама, и все вокруг верят, и такой,
1: ха-ха, поверили. Главное, чтобы убедительно было, понимаешь, что, то есть, мужу сказать правду, потому что он считает деньги, да, а маме, потому что она считает, что наши
0: она
1: такие
0: будет
1: моральные
0: спать,
1: принципы.
0: Она будет,
1: да,
0: спать хорошо.
1: Вот,
0: и муж тоже. А, потому что... Но это же преувеличение, ты понимаешь, это же преувеличение во благо.
1: Но мы уменьшаем свои траты и свои габариты, чтобы что?
0: Габариты.
1: Да, габариты, да. Чтобы втиснуться в старые джинсы или, знаешь, в рамки чужого одобрения, я бы даже так это назвал.
0: Да, рассказывайте нам свои истории. Где вы, часто ли вы преувеличиваете что-то, не договариваете? Где преувеличиваете? В одежде, да, вот, возрасте,
1: в каких случаях,
0: покупках?
1: Да, и при каких обстоятельствах вы это делаете? Мы идем дальше, а дальше хорошая музыка, а уже в следующем выходе расскажем о культурных событиях в нашей стране.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Добрейшего всем замечательного утра, дорогие наши любимые радиослушатели. Пришло время рассказать о культурных мероприятиях, которые проходят в столице Кубани, сделать некий такой мини-обзор.
2: Обязательно. С огромным удовольствием расскажем с Андреем. 8 октября, это завтра, в Театре драмы имени Горького спектакль под названием «Монолог женщины». Вот такое красивое название. Друзья, вы когда-нибудь слышали, как сквозь время бьется сердце? Этот спектакль, его звук, три поколения – бабушка, мать и дочь. Их жизни разделены, конечно, эпохами, но связаны единой нитью, таким, знаешь, вечным ожиданием любви. Один на всех монолог.
1: Мне очень нравится, что в основе спектакля пронзительные стихи Роберта Рождественского и музыка Михаила Таравердиева. А это история о том, что значит любить и ждать, вот о той силе, которую мы черпаем в своих корнях и надежде, что вот заставляет снова и снова пылать наши сердца.
2: Интересный, мне кажется, будет спектакль, особенно когда вот три поколения, да, мама, бабушка, дочь, все это вот единое.
1: Согласен с тобой.
2: Да, 8 октября в 19:00 в филармонии имени Григория Пономаренко в Краснодаре состоится большой юбилейный вечер солиста Алексея Грекова «Россия, моя любовь».
1: И в честь 55-летия артиста на сцену выйдет Государственный оркестр «Виртуозы Кубани». Прозвучат хиты «Родина», «Русское поле» и премьера авторской песни самого Грекова «Моя Россия».
2: А зрителей ждут музыкальные подарки от творческих друзей юбиляра, заслуженных артистов Краснодарского края, которые выйдут на сцену в этот вечер.
1: Ну и из зала, концертного зала филармонии мы уже переходим к вечерней программе 9 октября. Хотите провести вечер за необычной музыкальной игрой «Муз-лото»? Это зажигательный такой микс лото, караоке и танцпола. И правила здесь очень простые. Ведущий вытягивает бочонки, где вместе с цифрами звучат такие знакомые мелодии, которые поют абсолютно все. Танцевать здесь можно и даже нужно. И тот, кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит приз от организаторов.
2: И еще есть приятный бонус от нас. Казак FM выступает информационным партнером этого мероприятия. И счастливчику, которому попадется бочонок, будет название Казак FM, достанется специальный подарок от нашей радиостанции. Когда? 9 октября. Во сколько?
1: В 19:30. Ресторан «Барбара-центр», «Красная», 68. Ну, вот, собственно говоря, такой вот мини-обзор мы с Александрой тут совершили,
2: интересный,
1: рассказали.
2: Интересный, мне очень нравится.
1: Мне тоже
2: с огромным
1: нравится,
2: удовольствием.
1: Да.
2: Бы
1: разнообразная
2: на все сразу пошла бы, сходила и посмотрела, и поиграла бы.
1: И попела бы, и поплясала бы, и, оглядишь, зима катит в глаза. Александра.
2: Да.
1: Друзья, у нас буквально вот уж через несколько минут рубрика «Ленивые варенички». Это приветы и поздравления, пожелания, признания в любви. А от вас не упустить этот момент.
2: Пишите нам и звоните +7 928 401.

0: друзья, вы поднимаете нам настроение своими сообщениями, которые присылаете к нам в утренний чат мессенджера Макса.
1: И даже без преувеличения.
0: Вообще без всякого. А вот смотрите, что Валентина нам из Мингрельской что прислала. Частушку целую. Так, доставай баян, Александра. Ты на ложках будешь играть, да я на баяне. Утро доброе настало. И грустить нам всем не пристало. Радио быстрее включай, настроение поднимай. Всем самого доброго утра, пишет она нам. Мы взамен вам тоже отправляем все свои вот эти положительные эмоции.
1: Флюиды. Флюиды. Что у нас сегодня? 7 октября. Среда. Если кто-то проснулся и не...
0: Что значит, если кто-то... Проснулись все.
1: Проснулись все, но не помнят. Какой же день недели?
0: Здравствуйте.
1: Но бывает такое?
0: Молодец, хорошо, что напомнила. Старшее поколение прекрасно помнит этот праздник, который отмечался в Советском Союзе. День Конституции СССР. 7 октября.
1: Будем юбилей отмечать на следующий, правда, год, но все равно 49
0: лет назад, да, было.
1: Да, это не халамбала.
0: Александра, пожалуйста, зачитайте следующее сообщение или огласите нам, какой праздник прозвучит из ваших уст. День вежливых людей сегодня, дорогие наши.
1: Какой ты вежливый. И ты тем самым, ты очень важен для меня.
0: Это был ежесекундный приступ.
1: Ты очень важен для меня, потому что сегодня день, ты важен мне. Представляешь?
0: Знаешь, а если бы сейчас вот все, кто нас слушает, радиослушатели, просто вот кто рядом сидит, для вас близкие люди, вот скажите им, как они для вас важны.
1: И иногда это... И обнимитесь, да, и скажите, ты очень важен
0: Александр,
1: для меня.
0: Александр, отпусти мне горло. Чуть меня не... Крепкие у тебя объятия. Но день объятий — это другая тема абсолютно. Ну что, вот с таким юмором, шутками и улыбками мы, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская и Андрей Зитер, помогаем вам проснуться, настроиться на самые лучшие эмоции. И вот, кстати, наши радиослушатели еще присылают нам открытки, в тексте которых очень часто встречаются. Да? Думайте о хорошем, чаще улыбайтесь.
1: Да, позитивно думайте. Что еще?
0: А ты что, мне не улыбаешься?
1: Я тебе всегда улыбаюсь.
0: Это у тебя на нервной почве, да?
1: Ах, сейчас. Мы сейчас пойдем Екатерину Полукарову встречать. А кто-то сейчас говорит.
0: А ты рушник не погладила. Ну что, идем, отправляемся дальше. Послушаем вашу любимую музыку. И, конечно, встречаем с новостным блоком Екатерину Полукарову.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
4: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
5: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич». 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
7: Здравствуйте, земляки!
8: Мы ансамбль «Переница».
7: Слушайте наши песни на

0: замечательного, прекрасного пробуждения в это утро вместе с нами на волнах радио Казак ФМ в утреннем шоу. Александра Вольская, Андрей Зитер, всех приветствуем, друзья. Спонсор часа утреннего шоу Дим Кофе.
1: У нас тут просто отличная утренняя новость, и она, мы уверены, с Андреем точно поднимет вам настроение. А у нас Казак ФМ 19 декабря отмечает день рождения, и вот ребята из Дим Кофе подготовили для наших радиослушателей особенный подарок. Это новый напиток под названием «Казак». Представляете, ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто собрано вот все кубанское гостеприимство. И знаете, сразу хочется взять чашечку и насладиться этим осенним октябрьским утром, да, или там днем, вечером. В общем, отличным настроением.
0: А попробовать его можно в кофейне на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните, и пусть этот кофе станет таким маленьким, приятным поводом и порадоваться, и поздравить нашу с вами любимую радиостанцию.
1: Ну что, а мы отправляемся дальше, и говорим мы сегодня с Андреем, часто ли вы преувеличиваете, что-то не договариваете, в чем преувеличиваете, в чем там, в размере одежды, в покупках, кстати, комплиментах, да,
0: ну, часто же... Такое.
1: Да, и в детстве мы, думается, все что-то преувеличивали, да, преуменьшали. Детьми были. Было такое у тебя?
0: Ну да, в детстве, наверное, больше и чаще всего мы это делаем, что вот отражается в ваших сообщениях. Ольга нам пишет: в детстве я всем рассказывала, что у меня есть старший брат-байкер, который катает меня на мотоцикле и живет за границей, а на самом деле мой единственный брат – это кот Барси. И вот эту за границу она пишет, что он видел только по телевизору. Но как же было это здорово говорить: ой, мне надо бежать, брат звонит из-за границы.
1: А, кстати, да. Часто же мы говорили: я сейчас брата позову, он тебе, эх!
0: Или дядя приедет на большой машине.
1: Не дядя, не брата.
0: Да, никто не приезжал. Так что пишите нам свои варианты, в каких случаях вы вот преувеличиваете, где-то что-то не договариваете. Может быть, возраст уменьшаете, но это все во благо, да. А может быть, когда-то вы приходили вот устраиваться на работу и сказали, что у вас 70 дипломов по разных специальностям, лишь бы только вот получить эту должность. Пишите, все обязательно зачитаем, а мы двигаемся дальше.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
4: Соловей с утра поет, звонко так старается, ему птицы подпевают, край наш просыпается.
3: Реклама на Казак FM.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Салон «Штор», территория комфорта, открыт с 9 до 19. Каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно.
9: Бархатный сезон в Термаленде – это бассейн.

0: Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу: улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого «Лада-центра».
5: Подождите-ка, но я не туда еду.
4: Мужчина, все туда едут.
5: Прямо сейчас в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою «Ладу» на максимально выгодных условиях. Официальный дилер «Первый Лада-центр», Краснодар, Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия с 1 по 31 октября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля по кредиту, программа «Ладу» 13 баллов, 13 баллов. Подробности организации акции условий срока кредита на сайте bitsecurity.com.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: прекрасно разговаривать на те темы, которые откликаются и у вас, и вы присылаете нам сообщение в утренний час утреннего шоу «Алло, село». Алексей нам пишет: «Привет, я вот преувеличиваю количество отжиманий и говорю жене, что сделал 50. На самом деле 10. Но я же хотел сделать 50», пишет Алексей. «Мысленно я уже спортсмен».
1: А знаешь, а супруга ему тут такая: я так устала, я столько котлет жарила, стояла, жарила, а в магазине купила».
0: Преувеличивать.
1: Это тебе за то, что ты говорил 50, а сделал 10.
0: Вообще, на самом деле, Алексей, ведь мысленное пресс-то ведь не накачаешь, не считается. Зато я, знаешь, знаю одну такую легкую подсказку, как накачать пресс, лежа на диване. Нужно поставить все в вазу с конфетами в ноги. И все, и пресс у тебя готов.
1: Я прям это возьму на заметку. Конфеты я люблю, и пресс тоже.
0: Вот мы зачастую думаем, что маркетологи чемпионы по преувеличениям, да, я бы тут поспорил, домохозяйки, что вот встречаешь где-то на улице, на лавочке они сидят, да, они рассказывают друг другу на скорость, сколько баллонов огурцов и помидоров они закатали в зиму. Это какие-то соревнования целые, да. Одна говорит: я закатала 50 там баллонов с огурцами. Вторая говорит: а я 70. Она говорит: зато у меня помидор, да, там в баллонах, и 120.
1: Олеча, а компоты? И ты такой...
0: Вот.
1: И ты такой же сдаешься, такой думаешь, ну вообще...
0: Да, ну это ладно еще. А рыбаки, это же единственный человек, у которого размер пойманной рыбы, я считаю, да, обратно пропорционален размеру его улова. Вот если он показывает тебе, что там, то есть, карася с ладошечного, будьте уверены в рассказе, что это был такой огромный сом, еле вытащили трактором.
1: Интересно, кстати, пойманную рыбу часто рыбаки преувеличивают.
0: А как у них? У них своя система мира. Они пишут: вот такая рыба, это вот минимум метр, да, а вот такая, это уже акула огромная.
1: Тогда почему они с рыбалки возвращаются без рыбы? Вот в чем вопрос.
0: А вот давай спросим. Почему вы с рыбалки возвращаетесь без рыбы, а в рассказах рассказывают: такая она сорвалась, вот такая огромная, удержать невозможно было. Так что вот.
1: Да, ну что, друзья, рассказывайте нам да всем, часто ли вы преувеличиваете, не договариваете, пишите нам в Максе, плюс 7-928-401-2020.
0: Вот от Алексея приходит сообщение: опоздал на день рождения тещи, пишет он, так, сказал, что на объездной перевернулась фура с хомяками. И спасатели их ловили 3 часа. Все так, значит, смеялись, что даже, ну и не обиделись. Хомяков, кстати, не было. Просто он так пошутил. Вот так иногда это... шутка спасает ситуацию, да?
1: А это он не договорил или преувеличил?
0: Вот не знаю. А вот о чем поет в песне Андрей Гукалов про тещу? Вот давайте мы с вами и послушаем, и скоро...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

национальный музыкальный инструмент армянского народа. Он представляет собой трубку с 9 отверстиями, 8 сверху и 1 снизу, и мундштуком. Точная дата изготовления первого дудука неизвестна. Но упоминания о нем, как об абрикосовой трубе, встречаются в литературе 5 века. Считается, что родился дудук на армянском Нагорье из абрикосового дерева. Оно имеет твердую древесину, растет в жаре и зное, выдерживает мороз. Когда ударяешь по стволу, слышен звук. Кажется, что дерево поет о самом сокровенном, о том, что невозможно выразить словами. Такова получилась и песнь дудука, мелодичная и завораживающая. В 20 веке он получил международное признание благодаря усилиям армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Он сотрудничал со многими известными музыкантами и композиторами. В итоге дудук стали использовать в саундтреках к многим известным фильмам. Он был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Дудук — это не просто инструмент, это поэзия без слов. Это призыв и путь к глубине человеческого сердца. Это душа армянского народа.

0: утро желаем мы, ваши ведущие программы «Алло, село», Андрей Зитер, Александра Вольская. Друзья, пусть этот день начнется с улыбки, принесет только хорошее настроение. И еще одна ситуация, в которой человек преувеличивает или преуменьшает. Самая большая такая, мне кажется, ярмарка недоговаривания. Это знаешь что, Андрей?
1: Так, давай-ка я предполагаю.
0: Это первое свидание.
1: О, вот да, где, знакомство.
0: Вот где все прячется.
1: Ну, ты знаешь, я считаю, что это вообще театр одного актера. Вот и действительно, почему на первом свидании люди превращаются, знаешь, в таких неких писателей-фантастов? У меня своя компания, говорит он ей, к примеру, да, там, чтобы показать какую-то значимость.
0: Да, ты кем работаешь? У меня своя компания.
1: Да, а на
0: я
1: самом
0: директор.
1: Деле, вот, а на самом деле это может быть просто он там чехлы в телефон, от телефонов продает где-то онлайн.
0: Ну, правильно, своя компания.
1: Ну, конечно, своя.
0: Директор.
1: Это и не ложь ведь, а правда. А вы сидите и думаете, да?
0: А на свидание, например, если люди не договаривают, что женаты, допустим...
1: Нет, ну социальный, свой семейный статус скрывают, это бывает такое,
0: а если
1: да.
0: говорят, у меня есть автомобиль, да...
1: А в итоге... Нет, машина, у меня есть машина, да, в итоге только стиральная, получается.
0: Ну есть же!
1: Ну есть, не спорю. Квадратные метры еще такое тоже есть, да, когда говорят там, ой, у меня просторная квартира, а на самом деле что? Заходишь, наверное, там шкаф стоит, и ты уже в нем живешь, потому что места больше нет.
0: Ну просторная же!
1: Шкаф просторный.
0: Шкаф вместился.
1: Да. Но почему это делают люди, да? Вот мне кажется, ну, может быть, это какой-то защитный механизм, потому что хочется выделиться. И людям кажется, что... И думается, тоже кажется, думается, что вот таких стандартных, как бы, да, много, понимаешь, как он, то там, среднестатистических.
0: Конечно, потому что мы боимся, что такие, какие мы есть... Там, неважно,
1: ну,
0: с долгами, там, не спортивная фигура, без кубиков пресса, к сериалам с любовью. Мы, ну, наверное, никому не нужны. Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что, знаешь, лучше все-таки знакомство начинать с искренности, чтобы потом в процессе, ну, знаешь, человек все-таки согласился на вот те твои рассказы, да, и вы продолжаете общаться, но все равно рано или поздно это произойдет. А некоторые, наоборот, мужчины, они на первых свиданиях, они, наоборот, себе говорят, а я просто такой, там, работник где-то ниже среднего
0: уровня.
1: Да, скромничный.
0: Не договаривают.
1: Да, не договаривают. А на самом деле у человека, ну, такой достаточно приличный бизнес, и человек смотрит и думает, что вот я тебе нужен как человек, или тебе нужен? Нужно мое богатство.
0: Поделитесь, что вы считаете, да, почему люди преувеличивают или не договаривают? Пишите нам 928-401-2020.
1: И на этот номер, друзья, можно позвонить прямо сейчас, потому что у нас впереди рубрика, игровая рубрика «Послесловица», в которой мы предлагаем вам продолжить.
0: Не договариваем.
1: Да, мы не договариваем, а вы продолжаете популярную пословицу. Выиграли, получили призы от радиостанции «Казак-ФМ».

0: Послесловица.
1: Время начинать утро играючи. К нам дозвонился Денис из Краснодара. И Денис говорит, что он готов творчески решить любую задачу и продолжить наши любые наши посольства. Давайте поздороваемся с Денисом. Денис, доброе утро.
2: Алло, Денис.
1: Денис, доброе утро.
2: Доброе утро. А в ответ тишина. Видимо, Денис преувеличивал или что-то не договаривал.
1: Денис, попробуйте, пожалуйста, еще раз набрать номер телефона 928-401-2020. Мы ждем все-таки звонка от вас. Пока почитаем сообщение от наших радиослушателей.
2: Мы в прошлом выходе говорили с Андреем о том, вот, про первые свидания, да, когда люди знакомятся. И Дмитрий прислал нам сообщение, что он пишет: на первом свидании с будущей женой я сказал, что профессионально катаюсь на сноуборде. А на самом деле я умел только падать. Через неделю она позвала меня в горы. Пришлось нанять инструктора, который за сутки научил хотя бы стоять, чтобы не ударить в грязь лицом. Преувеличил свои навыки. На 100%. Да. Дмитрий, хорошо, что вы в этом признаетесь. А жена поняла, поулыбалась, и теперь это семейная шутка.
1: Ну, мне нравится. Вот очень даже прекрасная история случилась.
2: Слушай, только лишь бы во благо. Вот ты знаешь, только
1: согласен,
2: во благо.
1: Согласен с тобой. Еще сообщение прочитаем от Ольги, что она пишет нам. Тут семейная еще одна история. Муж очень не любит мыть посуду. Однажды я сказала: милый, ученые доказали, что мытье посуды стимулирует точки на руках, отвечающие за мужскую энергию. Теперь у нас стерильная кухня.
2: Все женщины, девочки, девушки, женщины, все услышали, как можно рассказать, чтобы ваш мужчина мыл посуду.
1: Вот на что вы только не идете, милые, очаровательные
2: барышни. А еще он не только посуду помоет, а и мусор вынесет, и полы.
1: И полы протрет, и пыль пропылесосит. И что еще?
2: Что сделает?
1: Пропылесосит.
2: Что? Пыль.
1: Пыль пылесосит.
2: Пропылесосит пыль.
1: Ну, нормально. Тавтология такая. А ты что с ней делаешь? Протираешь ее?
2: Я рисую. На пыли.
1: Я тебя рисую. Отлично. Ну что, не дождались мы нашего Дениса. Да, попытки, вот я смотрю, были на экране, мелькали попытки дозвониться до нас. Ну, жаль, конечно. Ну что, мы двигаемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички», в которой мы ждем ваши приветы, поздравления, признания в любви. Хорошие новости пишите нам. Утренний чат утреннего шоу «Алло, село» 928-401-2020. Мессенджер Макс.
2: Да, ждем.
1: Александр улыбается, мне сидит счастливо.
2: Про пыли рисование.
1: Вот у кого утро задалось-то.
2: Про эти точки на пальцах, что стимулирует.
1: Кто поднимает настроение.

0: Ленивые Лареночки.
1: Как мы тут с Александрой заслушались эту песню замечательную Комарова.
2: Я уеду в Комарова.
1: Не вернулись вовремя. Рубрика «Ленивые варенички» под занавес второго часа утреннего шоу. Алло, село, готовы читать ваши приветы.
2: Пишет нам Анна. С добрым утром, казачок. Анна, и вам доброе утро. Пишет она нам из Брянской области. Вот наши, как говорится, да, соседи, друзья. Хочется пожелать всем радиослушателям, всем жителям нашей страны. Поздравляю с ежедневным, но очень замечательным праздником. Приходом нового утра.
1: Это и есть праздник.
2: Праздник? Конечно, праздник. Желаю, чтобы оно было невероятно добрым, полным позитива, радости, созидательной энергии. Пусть начало сегодняшнего дня будет особенным. Особенно приятным, особенно счастливым, особенно бодрым, особенно веселым.
1: Прям нашу жизнь с тобой описала в эфире. Аня, спасибо.
2: Это ждет всех, кто слушает Казак FM и утреннее шоу «Алло, село». Александра Вольская, Андрей Зитер. И будет бодрым и особенным.
1: Да, сегодня есть и праздники, которые действительно, вот читаешь, и, знаете, вот улыбка на устах появляется, просто поднимается настроение. Сейчас Александра мне на компьютере откроет этот праздник, и я вам точно скажу, как он называется на самом деле, да, она тут уже ушла куда-то далеко. А сегодня, друзья, день случайных приступов поэзии.
2: Интересно, это как?
1: А вдруг вот это вот стихотворное начало, оно проснется в человеке, и вы напишете целую поэму или там оду, признание в любви, допустим.
2: Я поэт, зовусь...
1: Незнайка. От меня вам балалайка. Вот, так что, нет, вообще творчество в человеке, оно живет в любом случае, оно есть, оно и будет. И вот то, что вы даже присылаете нам свои сообщения в рубрику «Ленивые варенички», мы в этом убеждаемся. И частушки присылаете, и какие вот слова сейчас хорошие Аня нам прислала. Спасибо большое.
2: Да, спасибо.
1: Давайте пойдем дальше, послушаем музыку, и вновь у нас уже новости от Екатерины Полукаровой. Соспели прям.
3: Алло, село!
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: языке есть удивительные меры веса и объема. Например, я чуть-чуть опоздаю, ну, это минут 15, и это продолжается до бесконечности. Я немного устал, значит, человек готов проспать все сутки. А знаменитое «я только спрошу» в магазине, это гарантированно полчаса и три полные сумки. И сегодня мы разговаривали о том, что мы не договариваем, где мы преувеличиваем и почему мы это делаем.
1: Знаешь, я предлагаю такие внегласные правила утреннего шоу «Алло, Силочи», но только сегодня, допустим, да, преувеличивать только свои улыбки.
0: Согласна.
1: Преуменьшать только количество сахара в чае.
0: Можно. Этом, да? Только не конфеты.
1: Да. А зарплату, тут, наверное, на ваше усмотрение, я считаю, да. То есть, но все-таки налоговые надо говорить правду.
0: Обязательно. Сказал, да. А я вот знаешь, что, Андрей, подумала: а когда мы фотографируем себя любимых, мы преувеличиваем, мы ретушируем.
1: Бывает такое, да. То есть фоторедактор включаем туда, отправляем фотографии, начинаем талию уменьшать себе где-то, да, а то так вот мышцы себе наоборот, да побольше, где-то. Вот.
0: А я-то думаю, на фотографиях, что у тебя там пресс, кубики?
1: Это минуточку, я в спортзале как лежа,
0: знаю.
1: Качаю пресс. Это что? Нет, у меня все естественное, все свое. У нас, да, давай мы этот вопрос зададим нашей гости, которая буквально через несколько минут появится у нас в студии, присоединится к нам к микрофону. Она фотограф, профессиональный фотограф. Вот она нам и расскажет.
0: Да, часто ли преувеличивают люди в фотографиях? И когда
1: просят что-то, да, сделать такое.
0: Да, когда фотографируются.
1: Ракурс поменять какой-то, кстати. Вот давайте мы сюда тень запустим на кадр, чтобы у меня не было видно каких-то морщин.
0: Сделайте мне лицо худое, красивое, подтянутое. Да.
1: Ноги длинные.
0: От ушей.
1: Ну, в общем, об этом, обо всем поговорим уже совсем скоро, так что

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: нашу вот мы и встретили нашу очаровательную гостью. Сейчас столько у нас информации интересной, да, с вопросами, то тем более фотограф, представляешь? Александра вообще переоделась даже уже, третий наряд поменяла за 3 секунды.
1: Да что это?
0: Давайте уже знакомиться.
1: Давайте мы представим нашу гостью, фотограф Наталья Прихчина, которая знает все о фотографиях, о том, что стоит или не стоит там ретушировать, да, стоит ли преувеличивать, когда встречаете клиента. Доброе утро.
2: Здравствуйте, приветики.
0: Доброе утро. Ну вот говорят, что хороший фотограф это на 50% где-то психолог еще к тому же, да? Вот, расскажите, часто вот какую, такую самую, нет, честно, давай так, часто, да, это я знаю, что фотографы все часто делают комплименты. Вот честно лучше, да, какую самую большую сказку вы рассказывали клиенту, чтобы он перестал бояться камеры и такой, знаете, это, ну расслабился уже, потому что фотография хорошо получается, когда человек в расслабленном естественном состоянии находится.
2: А вы знаете, я, наверное, не рассказываю сказки клиентам все-таки на съемке. Я им конкретно говорю, что вот я и вы, мы все заинтересованы в классном результате. Поэтому если сейчас я буду тут как бы выдавать все свои 100%, весь свой максимум, а ты напротив меня, клиент, будешь как бы бояться, то ничего у нас не получится. Второй момент, что меня не нужно бояться. Я как врач, знаете, я потом уже в обработке все увижу. Я увижу каждый ваш прыщик, вашу...
0: Рентген.
2: Там, да. Поэтому я как врач. Вот вы приходите к врачу, вы не стесняетесь, не боитесь, я как врач. Вот. И все мы женщины, мы друг друга понимаем. И вот какая... У нас как раз тема сегодня про вот такие недоговаривания, да, вот эти все моментики.
1: Преувеличение,
2: да. Я всегда девчонками, с клиентами, с женщинами, с девушками стараюсь как бы быть максимально откровенной и выяснять у них истинную причину. Ну, не то, чтобы прям выяснять, зачем они пришли на съемку. Потому что, как правило, все женщины говорят, что я пришла на фотосессию для себя. Как для себя любимая, показать, какая я красивая и так далее. Но у нас у всех девочек есть свои скрытые мотивы. Там, а-ля, позлить бывшего.
0: Ну, да? Сейчас все узнают правду.
1: А скажите, Наталья, рассказывают от этих скрытых причин? Делятся с вами?
2: Может быть, первый раз нет. Ну, я-то как рентген, я-то все чувствую. Это все-таки работа с женщинами, она подразумевает вот этот психологический момент, когда ты их всех чувствуешь, ты их всех насквозь видишь.
0: То есть пошла на фотосессию вопреки назло? Такое получается?
2: Вопреки назло, кому-то что-то доказать, показать. Ну,
0: это часть каких-то ваших моделей, которые к вам приходят. Это же не все к вам идут с этой причиной.
2: А это скрытые. Мы же говорим, если по-психологически. Это как бы женщина там думает. Я иду для себя, но на самом деле я же хочу, чтобы подружки увидели. Я хочу, чтобы там с прошлой работы кто-то увидел, коллеги похвалили, увидели, какая я красивая. Мы же это показываем в социальные сети, мы же это транслируем. Мы же эти фотографии, как правило, в стол куда-то не убираем. Мы это делаем для того, чтобы их показать.
0: Хорошо, понятно. А вот, знаете, всеми знакомы вот эта улыбочку, птичка вылетит. Вот это же классика, да? А вот какие самые, может быть, невероятные птички вылетали из ваших уст? Может, обещали, что этот ракурс кинет там 10 лет, или там бывший парень будет локти кусать?
2: Вообще, я когда начинаю работать, у меня прям начинается такой поток. Я сразу прошу девушку расслабиться и какой-то ей даю ассоциативный ряд. Например, там, представь, что ты кошечка-тигрица, да?
0: Вот как.
2: У нее меняется.
0: То есть это игра некая такая, да, воображение
2: игра
0: будет.
2: Потому что лучше, чтобы она вжилась в определенную роль, представила себя, чем просто улыбнитесь мне, мы же не на паспорт, как вы пришли сниматься. Это целый процесс, целая магия происходит.
0: А вы работаете только с девушками-моделями? Или все-таки парни тоже присутствуют?
2: С девушками и моделями, и обычными людьми. Парни иногда тоже бывают у меня в объективе, и мужчины бывают. С удовольствием, но не так часто.
0: Но далее, друзья, мы узнаем у наших гостей, насколько часто используют фотошоп, чтобы сделать модели всех красивых, и с кем легче работать, с девушками-моделями или с парнями, которые с мужчинами, которые приходят к вам. Двигаемся дальше, послушаем музыку.

0: Доброе всем утро, и сегодня мы говорим, как же сделать так, чтобы, ну, может быть, не так часто преувеличивать или что-то не договаривать, или когда мы фотографируемся, да, что сделать так, чтобы быть естественными, без преувеличения, и, конечно же, это использование фотошопа. И сегодня у нас в студии фотограф Натали Прихнич. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Натали, да, вот и все-таки вопрос главный такой, скажем, да, много ли фотошопа используете те, и вообще, много ли используют фотошопа фотографы?
2: И в целом, скажем, да, так, что происходит, сами вот люди, которые приходят к вам, они просят, что вот, обработайте мои фотографии, или кто-то говорит, нет, оставьте меня, вот эту природную красоту мою.
1: Я заметила такую тенденцию, что раньше девочки любили, женщины любили вот прям приукрашивать, скажем так, конкретно выглаживать, пропорции менять, вот прям так, чтобы на максималках. Сейчас больше все-таки все движутся к натуральности. И где же найти вот эту золотую середину? Как бы я сама стараюсь эту золотую середину соблюдать, чтобы вроде бы как и нивелировать недостатки, но и какие-то признаки жизни все-таки, что мы живые.
2: Ну, а просят же так, что давайте еще там уберем. Вот как остановить, сказать, да стоп уже.
1: Это такой спорный момент. Бывают клиенты, любят вот прям посильнее.
2: Вот,
1: и 0% осуждения, ну вот так.
2: Вы не объясняете им, ну, и желание всегда, закон, да? Ну, хоть и так, я сделаю так, или все-таки какие-то прибегайте к каким-то...
1: Вообще, у меня в портфолио видно, как я обрабатываю фотографии. В принципе, вот эта ретушь моя видна. И клиент уже заранее понимает, какую фотографию он на выходе получит. И очень часто, особенно в последнее время, девочки просят меня как бы вернуть еще более натуральный результат. Практически не менять ничего. И это радует, на самом деле.
2: Вы знаете, как бы идет вот давно уже эта тенденция, мировая тенденция глянцевых журналов, где действительно уже практически там под запретом использования фотошопа, и говорят, что все актеры, известные модели, да, то есть на обложках или там в каких-то статьи какие-то они идут только вот в естественном виде, в природном, то есть поэтому уходит это в прошлое.
1: Ну, не прям, может быть, не на 100%, да. Но вот оставлять какие-то морщинки, синячки под глазами.
2: Естественность,
1: да? Естественность, да. Но это даже выглядит, мне кажется, более красиво, наверное, все-таки, потому что если женщине 35+, но ей 35+.
2: Люди часто себя реально оценивают, вот не говорят...
1: В последнее время, да. Ага. И меня это прям радует. А раньше нет.
2: Что, наверное, говорят, там, когда фотографируют, тебе говорят, ну, что теперь поделаешь, да, там, ну, да, лишний вес чуть-чуть, да, там, ну, где-то морщинка, да, это мое. Вот.
1: Да. Многие... У меня была история, когда я клиенту обработала очень много фотографий, у нее была, ну, такой носик, как бы прям с горбиночкой, прям такой явно выраженный. И я как бы подумала, что, ну...
2: Превратить это в плюс.
1: В основном-то девчонки просят сделать все идеально, губки побольше, носик поменьше, потом вот это все. И я решила его так подпрямить.
0: Но не спрашивая, скажем, не уточняя.
1: Как будто бы я была уверена, опираясь на опыт работы с другими клиентами, что это нужно сделать.
2: И понравится,
1: сказать,
2: да, ей.
1: Да, не могу сказать, что это сделала прям очень сильно, но все-таки я его подсгладила.
2: Так, а какая реакция была, мне интересно.
1: Реакция
2: прям.
1: Сказала, Натали, зачем ты убрала мой нос? Это моя фишка.
2: Вот. Ой, какой здравый человек. Да. Вот, молодцы. Да.
1: И на самом деле тут даже и не злиться-то и не нужно. Я переделала весь материал. Вот. Потому что она была ведь права.
2: Но если посмотреть вообще в целом на профессиональных моделей, да, они же ведь не идеально пропорциональной красоты. Ведь там есть и веснушки, да. Это, то есть есть, вот опять о чем мы говорим, да, вот этот греческий профиль какой-то есть, да, там длинные шеи,
1: очень
2: там
1: часто,
2: скулы какие-то.
1: Да, очень многие... кампейны, очень многие бренды выбирают особенные
2: нестандартную
1: внешность, вы правы,
2: да,
1: с какими-то особенностями. Но это опять-таки опираясь на тенденции, на моду в целом. Раньше пластиковые куклы, как бы мы их ни называли, пластилиновые лица.
2: Не было жизни на фотографиях.
1: Да.
2: Ребят, мы пойдем дальше. Залог доброго утра, это, конечно, хорошая...

0: Продолжаем разговоры с нашей гостью о фотографии, о использовании света, как вот благодаря ему можно что-то убрать, что-то преувеличить. Наоборот. Да, в гостях у нас фотограф Натали Прихнич. Натали, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Да, вот мы сегодня, конечно, очень много. Интересно, у нас беседа, да, и про фотошоп, и про носики, как говорится, да. А свет и тень, это же ваши друзья.
1: Да, конечно.
2: Правильно, это главные краски. Расскажите, что фотография может преувеличить в человеке светом, тенью, там, объем мышц, глубину глаз, там, фигуру, в конце концов, да, вот как играет свет и тень? Можно ли обмануть? Или наоборот, преувеличить? Или...
1: Конечно, можно и нужно, я считаю. Вообще, в профессии, вот как фотограф, это светопись, да, фотография. То есть мы светом рисуем. И, естественно, уже мы смотрим на то, что перед нами, да, какой человек, какой у нас вот исходный, что мы видим. Если есть недостатки, которые нам нужно сгладить, если мы говорим о женском, да, вообще о человеке, если это возраст, допустим, 35 плюс, 45 плюс, и нам нужно... Все равно человек хочет видеть себя красивым и молодым, да, немножечко, может быть, даже красивее, чем он есть в жизни.
2: Ну, почему бы и нет?
1: Почему бы и нет, да? Это все равно, даже если кто-то говорит, нет, я 100% натуральный, все равно мы внутри-то все хотим быть красивыми, видеть красиво свое отражение в зеркале и так далее. Вот, поэтому светом мы можем разгладить личико, да, то есть более мягким светом, ровным, который светит прямо на лицо, рассеянным светом, мы можем нивелировать недостатки.
0: Ну, а любите играть со светом?
1: Очень, конечно. Это, естественно, прям... Первое, что я делаю, наверное, на съемках, я играю со светом.
0: Это да. Все отражается на ваших работах. А если бы вы могли одним ползунком в редакторе преувеличить в людях вот одно какое-то качество, а другое вот преуменьшить, что это
1: именно
0: было?
1: Именно в людях качество?
0: Качество, да. Качество. Вот.
1: Преувеличить?
0: Да.
1: Уверенность в себе.
0: А преуменьшить, наоборот, преуменьшить. Не договорить, скажем так, что-то.
1: Да, убрать комплексы у наших девочек, у женщин, если мы говорим об этом. Все-таки больше им дать уверенности и убрать вот эту вот неуверенность в себе, потому что очень красивые женщины, очень неуверены в себе, переживают, что как я получилась, там, а я вижу, что она стоит, ну, красавица. Вот. А бывают, прям приходят очень обычные девчонки. Ну, мы сейчас не будем как-то их всех делить на красивых, некрасивых. Но у нее такая харизма, она настолько в себе уверена, она так себя несет и подает, и она настолько уже прекрасна, что не обязательно обладать какими-то супер красивыми чертами лица, чтобы тебя считывали как невероятную красавицу. Это все больше, наверное, идет изнутри.
2: А какие вы сейчас, вот, там, ну, три рекомендации дадите девочкам, женщинам, может быть, и мужчинам? На что важно обратить внимание, когда ты стоишь перед камерой? Там, чтобы свет как падал, там, сверху, снизу, вперед, может быть, улыбка. Вот что, какие...
0: И надо ли вообще перед тем, как идти к фотографу, изучить фотопозировки, чтобы было легче
1: сотрудничать? Да, я вам сейчас расскажу.
0: Сотрудничать.
1: Постараюсь в три уложиться, но вообще как пойдет. Первое, что я говорю девчонкам, когда они говорят, какие позы мне потом подготовиться, я говорю, просто утречком сходили в душ, надели, я не знаю, бельишко красивое.
0: Самое все лучшее сразу.
1: Стали перед зеркалом, когда никого нет дома, и потанцевали. Включили какую-нибудь классную музыку, любимую, и танцуй. Вот, почувствуйте свое тело, почувствуйте себя, свою энергию, свою красоту. Это самое главное, что все идет изнутри. Какие бы она позы ни учила, да, с журналом в руках, ну, она все это забудет. Вот. Второй момент, говорить клиенту о том, чтобы он не переживал, не волновался, это бесполезно. Я считаю, что когда клиент волнуется перед съемкой, это кайф, потому что это событие, когда у нас мандраж, когда мы чего-то ждем, мы готовимся, кто-то там на диете сидит, кто-то там ходит по салонам красоты. Это кайф.
0: Подожди, и это, наверное, того стоит. Что, Натали, то есть если ваш человек, который приходит к вам фотографироваться, он волнуется, у него нет времени думать об искусственных каких-то позах, взглядах, да? То есть он как раз в этот момент остается искренним, правильно?
1: Конечно.
0: И вы ловите эти моменты.
1: Да, конечно. Тем более фотограф профессиональный, он всегда подскажет, поможет. И что-то учить, готовиться. Лучше отпустить ситуацию, насладиться моментом. Потому что клиент приходит не только за этими красивыми картинками. Он хочет кайфануть, получить удовольствие от процесса.
0: Понятно. Спасибо вам огромное, Натали, что вы сегодня это утро встретили с нами. Я надеюсь, и не только я, мы все вместе надеемся на то, что вы получили для себя полезную информацию. Ну, если вы не собираетесь идти на фотосессию, да, а что-то для себя все равно поймали, рано или поздно вы туда пойдете.
1: Очень, да? Я вообще рекомендую женщинам ходить на съемки, как можно чаще.
0: Отлично. Спасибо вам огромное, что мы двигаемся дальше в день грядущий вот с таким хорошим настроением, да, Александра?
2: Да, я думаю, что, знаешь, и не надо даже ни преувеличивать, ни договаривать, потому что живите как есть здесь и сейчас. Ну, а мы... Андрей Зитер, Александра Вольская. Слышимся уже завтра. Завтра у нас четверг, и будем встречать вместе утро четверга в программе «Алло, село, все».

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт плюс» заказал. Летите домой!

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит как-то жена мужу: сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А муж отвечает: окей, а молока-то сколько?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Павел Павлецов, рад приветствовать всех на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И специально для вас, с пожеланиями любви, счастья, здоровья, благополучия, мои новые и лучшие песни.
1: Я раскрою шторы в спальне, чтобы к нам пробился свет. Поцелую нежно в щечку я тебя, а ты в ответ улыбнешься и нарочно, как ребенок, засопишь. Просыпайся, мой котенок, я живи.

сестре звонит твой мобильник, СМС-ки пусть летят. Ведь я знаю, все, кто дурак, пожелать тебе хотят. В этот день побольше света, больше радости, любви, чтоб удачи.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
1: Шутки

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда текут реки?
3: Свое начало реки берут в озерах или в родниках, которые вытекают из-под земли. Некоторые реки образуются высоко в горах, когда начинает идти дождь или тает снег и лед. А еще они могут начинаться как мелкие ручьи и постепенно становиться все больше и больше. Кстати, начало реки называется истоком, а углубление в земле, по которому течет река, называют руслом. А еще вода в реке всегда пресная.
0: Какая-какая?
3: Пресная. Не соленая, как в море, а такая, какую мы обычно пьем.
0: Папа, а речки все одинаковые?
3: Нет. Есть реки большие и совсем маленькие, глубоководные и мелководные. Реки делятся на два вида – равнинные и горные. Равнинные реки текут медленно и спокойно по ровной земле, а горные быстро и шумно несутся по гористой местности.
0: Прям как мальчишки в садике!
3: Намного быстрее.
0: А почему?
3: Потому что вода в них течет с вершин гор вниз, на равнину.
0: Папа, а какая река самая длинная в России?
3: Это река Лена.
0: А Нина?
3: А Нина – это маленькая любопытная девочка, которая задает много интересных вопросов.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Сейчас будет, внимание, сложный анекдот. Попробуйте разобраться. Если разобраться, он правда смешной. Жена говорит мужу: ты не любишь моих родственников. А муж ей на это отвечает: неправда. Я твою свекровь люблю гораздо больше, чем свою тещу. Поняли, да? Поняли?
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Да, друзья, дневная программа по заявкам распахнула свои двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас. Желаю хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. Вспоминайте, кого сегодня и чем нужно поздравить. Дозванивайтесь в прямой эфир, набирая наши цифры 8-928-401-2020. Либо пишите в Макс, к этому же номеру подключен этот мессенджер. В общем, пользуйтесь, поздравляйте, передавайте приветы в течение этого часа в прямом эфире. Ну и первый звонок у нас уже раздался из Каневской. Светлана, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день, Алеша. Сегодня 60 лет, красивый юбилей, отмечает прекрасный человек с доброй душой, с добрым сердцем. Демидович Дина Петровна. Мы от всей души ее поздравляем с этим праздником. Сегодня юбилей у вас. 60, прекрасный возраст. А много можно помечтать и сделать многое так просто. Немалый пройден уже путь, и есть что вспомнить на досуге. Ведь основная счастье суть – не опускать по жизни руки. Желаем сил, добра, тепла, родных любви и уважения, чтобы в душе цвела весна, а счастье било, сердце било вдохновением. С праздником, Дина Петровна!
1: Ой, спасибо, дорогая большое. Дина Петровна, и от коллектива радиостанции «Казак ФМ» принимайте добрые, теплые поздравления. Дай вам Бог всего самого хорошего и долголетия, и бодрости, и побольше приятных событий в вашей жизни. Прямо сейчас, буквально на полминутки прервемся на рекламу, а сразу после нее для вас Анатолий Днепров с песней «Радовать».
3: Когда душа поет. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
4: Научила я невестку сдобное

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!

0: Казак.ФМ.
1: Ну и, кстати, друзья, не забывайте, что у нас есть электронная почта. Она очень легкая. Вареник@казак.фм. Удобнее в Макс пишите. 928-401-2020. Удобнее на электронку тоже, пожалуйста. Еще при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет и поздравления. Казак.ФМ. На главной странице все для этого имеется. Из табачного следующий звонок раздался. Александр, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну, сегодня у меня день рождения, но хотел послушать мою любимую песню «Любовь на месте» моего дня рождения.
1: А прямо у вас день рождения сегодня?
2: Да, прямо сегодня у меня.
1: Ой, ну здорово, Саш, поздравляю. Всего самого доброго. Да, знаю, что одна из любимых песен это «Любовь на бис». Теплые поздравления, конечно же, от радиостанции «Казак.ФМ». Будьте здоровы, пусть все будет замечательно в вашей жизни и ловите музыкальный подарок.

0: ЗАК-ФМ.
1: Исландец Каневской раздал следующий звонок. Николай Григорьевич, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем.
2: Мы все родственники из Волгограда, Каневской, Краснодара, Геленджика. Хотим поздравить племянника с Майкопа, поселок Табачный, Мухтарова Александра Александровича. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья, мирного неба, чистой воды и никакой беды. И храни его Господь. И песенку, пожалуйста.
1: Да, пусть так и будет обязательно. Алексей Петрухин, группа «Губерния». Пластиночка появится в нашем эфире. Здравствуйте, варенички. Поздравляем с днем рождения Войтова Александра Вильевича из станиц Константиновской Курганинского района. От всей души в этот замечательный день желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем, успехами, крепким здоровьем и благополучием. Пусть каждый Новый год жизни будет лучше предыдущего. С уважением и любовью, жена, дети и внуки. Подписались. Александр Вильевич, поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Всего вам самого доброго.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Казак ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на нашу волну. 8-928-401-2020, цифры. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте сообщения. К ним же подключен наш Макс, электронная почта вареник@казак.фм. Пользуйтесь, пишите, не забывайте подписываться. Сегодня празднуют день рождения два Андрея. И мои самые искренние поздравления. Первого хочу, кого хочу поздравить, это своего племянника Андрюшу с днем рождения. Это его тетя Оля Амурзакова, бабушка Мила Николаевна и мама Наталья Клещева. Мы желаем, чтобы у него все было хорошо на его жизненном пути. Мы тебя любим и очень тобой гордимся. А еще хочу поздравить Андрея Чебенева. И его я поздравляю вместе с его женой Настенькой, двумя дочерьми Варенькой и Вероничкой. Андрей замечательный друг, с которым мы дружим уже более 19 лет. Он примерный семьянин, замечательный отец. Я горжусь дружбой с ним. И ему повезло с его женой Настенькой. Поздравляю Андрюшу с днем рождения. В этом году у него юбилей. Ему 40 лет, написала Ольга. Ну что, дорогие Андреи, принимайте поздравления от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Мы желаем вам и крепкого здоровья, и неиссякаемой энергии, и невероятных успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и обязательно только приятные сюрпризы. Ну и пусть мечты сбываются, пусть жизнь радует приятными моментами и достижениями. Благополучия, счастья, гармонии в каждом дне. С днем рождения!

0: Казак FM.
1: Город Иваново у нас на связи. Евгений, здравствуйте. Добрый
2: здравствуйте,
1: день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Ой, повод у вас знаю замечательно, но рассказывайте сами.
2: Да, хочу поздравить свою любимую жену с праздником. У нас сегодня 26 лет совместной жизни, что я ее очень сильно люблю. И своих детей тоже очень сильно люблю.
1: Жень, супругу и деток как зовут, скажите?
2: Ольга, Иван и Вероника.
1: Супруга Ольга, дети Иван и Вероника, правильно?
2: Да.
1: Замечательно. Ну что, дорогие именинники, семья, я имею в виду, 26 лет уже, шагаете, какая-то у нас нефритовая, да, нефритовая свадьба. Поздравляю, пусть для вас всегда горит зеленый свет нефрита. На любых дорогах счастью и благу. Желаю вам не утратить силы, искренности, чувств. Желаю по-прежнему ощущать необходимость присутствия друг друга в жизни. Светлого уюта, полного достатка в вашем доме, ну и горько вам, дорогие. Сегодня вы молодожены. Для вас этот музыкальный привет и, конечно же, привет всей вашей семье.

0: голосов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Казак.фм.
2: Продолжаем, друзья. На всякий случай быстренько еще раз напомню наши цифры. 8-928-401-2020. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Звонок у нас из Курганинска. Галина, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем вас.
3: Я хочу поздравить свою сестру. У нее день рождения было 4-го, но не может дозвониться. Ей 83 года. И я хочу поздравить ее. Мне счастья, здоровья. Чтобы она нас дольше прожила и радовала нас.
2: Так, зовут как сестричку, расскажите.
3: Неля Маевна,
2: мы присоединяемся с наступившим днем рождения. Сегодня продлим это удовольствие, эти приятности и комплименты в вашу честь. Они все абсолютно заслуженные. И пожелания, конечно же, от радиостанции «Казак-ФМ», чтобы действительно здоровье не напоминало о себе. А если напоминало, то только в хорошем смысле. Радость пусть всегда присутствует в вашем доме, в вашей семье. Всего самого хорошего, крепкого здоровья и благополучие желаем от радиостанции «Казак-ФМ». «Полынь, трава», Валерий Семин в нашем эфире появится по просьбе Галины. И вот у меня еще есть какое сообщение. «Добрый день. Сегодня отмечает день рождения любимый муж, папа, дедушка и зять Бута Виталий Сергеевич. Поздравляем, желаем здоровья, успехов, мира, взаимопонимание, терпение, удачи, везение всего и во всем. Жена, дети, внучок, теща подписались. Виталий Сергеевич, и мы тоже присоединяемся от всей команды нашей радиостанции».

0: Рюмочки на Казак FM.
1: Из Краснодара раздался следующий звонок. Мария Константиновна, здравствуйте, добрый день вам.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить жену своего племянника Владислава, Сашеньку Глушук. С днем рождения и с рождением сыночка Пети, которому завтра исполнится 4 месяца. Здоровья маме, сыночку, любви, внимания всех родных, близких. Вечной молодости, любви, счастья, всего-всего хорошего. Тетя Маруся поздравляет вас. Всего хорошего, мои дорогие.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Александра, вас отдельно хочется поприветствовать, конечно же, сынульки. Крепкого здоровья всей вашей семье. Также большой и теплый привет. Домик окнами в сад. Братья Радченко в нашем эфире для вас.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, да, честно признаюсь, этого звонка я сегодня ждал, потому что это стало нашей традицией. В этот день, в день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. Вот Алла Николаевна из Краснодара тоже шагает, как она сказала, нога в ногу, тоже свой 74-й день рождения вместе с президентом отмечает. Алла Николаевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Дорогая именинница.
2: Слово, я горжусь этим, понимаете? И хочу быстренько прочитать стихи. За тех, кто ночь не спит, чтоб мы уснули. За тех, кто вместо рюмки держит автомат. За тех, кто праздник с нами не встречает. Свой первый тост мы выпиваем за солдат. И хочу привет передать своей любимой подружке Ниночке Орловой. А так все у меня хорошо.
1: И дай бог, пусть так и будет хорошо еще много-много лет, дорогая Алла Николаевна. От души вас приветствую, поздравляю. Пусть наша с вами традиция дозваниваться в эфир, ну, конечно, не только раз в год, в день рождения, почаще, конечно, но вот эта традиция в день рождения обязательно дозвониться, поздравить и президента, и нашу дорогую именинницу поприветствовать. Добрый день, Казак ФМ, передайте, пожалуйста, привет своим... Передайте, пожалуйста, привет моим, да, родным и близким из Гастагаевской. Дмитрий, собственно, тоже оттуда, из Гастагаевской. Передаю. Добрый день, Казачок, поздравляю нашего президента с днем рождения. Терпения и здоровья всем мира от Татьяны. Ой, как здорово, да, поздравляем еще раз от души. Здравствуй, Казак ФМ, сегодня свой день рождения отмечает любимая доченька, внученька, сестренка Беляева Злата, дорогая наша принцесса. Тебе сегодня исполнилось целых 2 годика, и мы, твои родные, не можем не радоваться этому замечательному событию. С каждым днем ты становишься все более умной, красивой, любознательной. Ты даришь нам столько радости и улыбок. Мы гордимся каждым твоим достижением. Ты делаешь наши дни ярче и наполняешь наш дом счастьем. Крепкого тебе здоровья, много-много веселых игр, новых открытий и добрых друзей. Пусть каждый день приносит радости, новые впечатления. Мама, папа, брат Артем и Александр, бабушки Ира и Наташа, тети Таня и Катя, и Настя с семьями, и все ваши многочисленные родные. Дорогая Златочка, поздравляем, и от Казак ФМ. Поздравляю с днем рождения мою свекровь Марию Лаврентьевну. Ей сегодня 74 года. Вот! Тоже в один день с президентом и тоже шагают, как Алла Николаевна сказала, нога в ногу, 74. Пусть Господь благословит ее и детей. Желаю здоровья, благополучия, больше радости. Карина, красивое поздравление, теплые слова. От души присоединяемся всем именинникам. Всего самого доброго желаем от коллектива Казак ФМ. Зовут меня Алексей Орлов. Я прощаюсь до завтра. Вечерние варенички с 20 часов вновь появятся в эфире. Ну а по просьбе нашей именинницы эта песня завершает программу по заявкам. Пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в

0: Муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива.
0: Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
2: Шутки, прибаутки. Как дадут?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кавказский барабан – это национальный музыкальный инструмент народов Северного Кавказа. Название у него несколько в зависимости от местности, но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь к жизни —

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, чё ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи!
2: О Всевышний, помоги 72 народам мира, страждущим, тем, кто на чужбине, кто в странстве, кто в нужде, и под конец помоги нам. Эту молитву, становясь лицом к солнцу, возносят Богу езиды, один из древнейших народов мира. Их историческая родина – Месопотамия. Но конкретно те 4500 езидов, что живут с нами по соседству, переехали на Кубань из Армении в конце 20 века. Живут они в основном в Крымском, Абинском, Северском, Гулькевичском, Белореченском и Апшеронском районах. Езид в переводе означает «я есть вера», и это соответствует истине. Свои традиции и молитвы они передают столетиями из уст в уста в неизменном виде, не записывая ни слова. Езиды никогда не жили на одном месте больше двух поколений. Сами о себе они говорят: «Наша родина там, где и дом». У них особенная, уникальная вера, которую невозможно принять. Говорят, что езидам можно только родиться. Даже дети от смешанных браков езидами не считаются, и такие браки, кстати, категорически запрещены. Узнать в своем соседе езида легко. Смуглые, темноволосые и кареглазые. Они немного похожи на кавказцев и на индусов. Говорят по-русски и прекрасно знают родной язык. Девочки редко получают высшее образование, ведь предназначение езидки – выйти замуж, родить и правильно воспитать детей. И все же некоторые выходят за рамки. Например, певица Зара – езидка по рождению. Сделала карьеру в шоу-бизнесе, вышла замуж за русского и даже приняла православие. Но это крайне редкий случай. Все без исключения езиды – верующие и очень трудолюбивые. Куда бы они ни приехали, тут же обзаводятся хозяйством. На селе заводят коров и баранов, сажают овощи. Из-за постоянных гонений к соседям они относятся настороженно. Однако, когда узнают вас лучше, опасаться перестанут и могут стать человеку любой нации и веры верными друзьями. Кое в чем езиды очень похожи на христиан. Они тоже пекут куличи весной, в канун праздника святого Хадрнаби, небесного покровителя всех влюбленных сердец, путников и всех добрых намерений. В кулич кладут бусинку. Кому она достанется, тот считается особо отмеченным Богом. Всю неделю до праздника они постятся и молятся. А уже в пятницу езидские хозяйки готовят национальное блюдо из мяса и пшена. Но не для себя, а для соседей. Стол накрыт с утра. Двери гостеприимно открыты для всех, кто не таит зла за душой. В этот день в гости к езидам можно явиться без всяких приглашений. Ведь по традиции, чем больше гостей в этот день, тем удачнее будет год для хозяина и его семьи.
1: Добрые соседи!
3: Когда душа

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки. Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными. Каз

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у прохожих, що, по їх мненню, означає слово «отстеньки».
0: Ти бач, як оно!
2: «Отстеньки»? Ну, это, может, какие-то рюмочки маленькие.
3: Отстеньки – угол стены, комнате или даже на улице.
4: Отстеньки. Это раньше оценивалось что-то, как вроде в денежном эквиваленте вот это вот. Оценивалось. И так она и называлась раньше. Отстеньки.
5: Отстеньки, возможно, рыбацкие сети, в которых рыбу улавливали.
6: Отстеньки. Крючочки, запонки для одежды, какие-то, может быть, застежки.
7: Отстеньки. Да это, наверное, последний отстойный человек, плохой.
8: Вот надо что-нибудь откусить, или провод там, или какую-нибудь проволоку, вот, ну, вот, в виде щипцов.
1: Действительно, на кубанском диалекте отстеньки – это инструмент для сжимания, раскалывания и захватывания чего-либо. Это могли быть всевозможные щипцы и кусачки, необходимые в любом хозяйстве. Также отстеньками называли простых лесных клещей. Оце так.
0: А вы бачили, что це? –

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дочка кушает и спрашивает у мамы:
2: мама, а почему у нашего папы голова лысая?
3: Ну, потому что, доченька, он много работает и много думает.
2: Мам, а почему тогда у тебя волос так много на голове?
3: Ешь давай, не отвлекайся.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши песни.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где, где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки.

0: был транзитный твой вокзал.
1: Когда душа поет.
2: Группа «Белое злато».
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит:
2: «Где ты шлялся, скотина?»
1: Муж говорит: «Пробка».
2: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
1: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Дети солнца. Говорят, что когда-то так звали наших соседей калмыков. Согласно легенде, когда-то четыре ойратских племени приняли решение идти вслед за солнцем и, оставив свои земли, двинулись на запад. По дороге в неизвестность племена переплавились в единый народ и вместе с новой родиной получили новое имя. Улан-Золотахальмгут – «Дети солнца». А вместе с этим именем и калмыцкую тайну, историческую миссию, ради которой и создал сам себя солнечный народ. Калмыки уверены, что именно им предназначено первыми встретить Будду грядущего, который придет за последними днями. И когда придет срок, лучшие из них сыграют с самим Буддой в шатр, то есть калмыцкие шахматы. Эти шахматы отличаются правилами игры и своеобразием фигур. Так в роли пешки в шатре выступает овца – ковун, а классические слоны заменены на верблюдов – темен. Ладья заменена на подводу – тергн, которую символизирует фигура быка. Не менее знаменит, чем калмыцкие шахматы и чай джомба. Этот напиток, напоминающий скорее жидкий суп, был основным питанием бедняков. Но и сейчас, особенно во время праздничных трапез, нередко предваряет начало всякой еды. Первое, что вам предложит хозяйка, когда вы зайдете в дом соседа-калмыка, это отведать калмыцкого чая. И в жару, и в холод, и в минуту усталости нет лучшего напитка. Традиционно его варили в чугунном котле на очаге. Заливали холодной водой мелко истолченный кусок кирпичного чая. Кипятили, потом вливали молоко или сливки и опять кипятили, помешивая черпаком. Туда же кидали немного соли и натертого мускатного ореха. Добавляли масло, сливали в большой медный чайник или деревянный сосуд. Из него чай разливали по пиалам и не спеша пили. Сейчас для варки чая употребляют эмалированные кастрюли и чайники. Можно купить варочную панель, но рецептура останется прежней. Для 5 порций этого бодрящего напитка необходимо взять 700 мл воды и поставить на огонь. Не доводя воду до кипения, засыпать в нее 20 грамм чая. В нашем случае можно использовать индийский черный байховый чай или кирпичный чай. Доводим воду до кипения и уменьшаем огонь. Добавляем в чай пол чайной ложки соли. Вливаем в приготавливаемый чай 400 мл жирного молока и тщательно перемешиваем. Добавляем 1,5 столовые ложки сливочного масла и снова перемешиваем. В конце добавляем в чай мускусный орех и гвоздику по вкусу. Необходимо накрыть чайник крышкой и дать напитку настояться. Калмыцкий чай готов. Приятного чаепития!
1: Добрые соседи!
3: По пути с Казак-ФМ.

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Вам

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот думаю перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня фантазия богатая, уже представил, каково оно.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а когда я сплю, сердце все равно стучит?
3: Конечно, сердце постоянно работает.
0: А почему?
3: Потому что мышечные волокна, из которых оно состоит, сокращаются автоматически.
0: Чего?
3: Ну, большинство наших мышц, например, бицепс, начнет сокращаться только тогда, когда из мозга к ним придет соответствующая команда. Сердце — это тоже мышца, но она работает по-другому. Определенная группа сердечных волокон около 70 раз в минуту сокращается сама по себе, без каких-либо внешних сигналов. Эти клетки начинают активно работать примерно на 21-й день после зачатия ребенка и продолжают сокращаться без перерыва на отдых на протяжении всей жизни. Такие клетки называются ритмоводителями. Они потом передают сигнал всем остальным клеткам сердца. Клетки в сердце соединены друг с другом в единую сеть, поэтому, получив сигнал от ритмоводителей, они согласованно сокращаются, и сердце бьется.
0: А почему оно так громко тарахтит? Откуда этот звук берется?
3: Стук этот состоит из двух отдельных звуков, или тонов, как говорят доктора. Первый возникает, когда клапаны между предсердиями и желудочками захлопываются, и стенки сердца начинают колебаться. А второй тон — это звук от ударов друг от друга створок клапанов, которые находятся на выходе из желудочков.
0: Прямо оркестр какой-то непослушный!
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На приеме у врача.
2: Доктор, ну как там мои анализы?
3: Ну, как бы вам это сказать?
2: Ой, вы знаете, скажите, пожалуйста, как-нибудь так, ну, завуалированно. Не говорите мне правду прямую в глаза.
3: Правду, значит, не говорить. Завуалированно, да? Ну, тогда сериалы на вашем месте я бы смотреть не начинал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Был сказать спасибо людям, которые занимаются этой профессией. Ну, вы поняли, да, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Я ведущая, стволовая Татьяна, кубанская казачка. И мой замечательный эфир уже начался, проект. Я скучала за вами, честно, потому что есть у нас некоторые перерывы в общении. И когда приходят семьи, я вновь радуюсь, как ребенок. И сегодня вот действительно радость. У меня сегодня в гостях прекрасная семья из Краснодара, Налбандян, Эдгар, Марита и две очаровательные доченьки, куколки, Эмилия и Элен. Родные, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый вечер.
0: Ну хорошо, у Мариты добрый день, да, у Эдгара уже добрый вечер. Где-то на середине вы правы. Дети просто очаровательные, просто две куклы зашли к нам в радиостудию. И такие просто великолепные Спасибо. Девчонки. Ну что, у вас разные профессии. Да, кстати, хочу представить, что Эдгар руководитель отдела крупного бизнеса Т-банка, а Марита преподаватель гимназии «Лидер», руководитель академического хора «Лидер», лауреат лауреат международных конкурсов и солист симфонической капеллы город Краснодар. Все верно?
1: Да.
0: Все верно. Ну и вот как вы можете найти понимание, музыка, бизнес, казалось бы, разные вещи, да, но в семье что-то помогает, а что-то может быть наоборот. Как у вас выстраиваются семейные отношения в разных профессиях? Давайте с этого начнем и поговорим.
1: Думаю, что нас это все сближает, и учитывая тот факт, что Эдгар родился в семье, где тоже всегда звучала музыка, потому что мама Эдгара сама музыкант, Гайна Мартуновна, она, кстати, моя коллега тоже, мы вместе работаем в гимназии «Лидер». Конечно же, Эдгар всегда тоже был близок с музыкой, с классикой, с хоровым искусством в том числе. Поэтому Эдгар очень хорошо разбирается в музыке, и я всегда прислушиваюсь его советам, знаю, что он всегда подскажет и направит в правильном направлении, в том числе в моей творческой жизни.
0: Очень хорошо сказала Марита, прям как речка льется. Сразу видно, что человек дружит и со словом, и с музыкой, и с тактом, что самое главное. Ну, а вот вы пришли оба уставшие домой. Марита уже там наслушалась много фальшивых нот, я же понимаю, профессия музыканта, да, не всегда поют верно. У Эдгара там завал по своим бизнес-переговорам, каким-то делам. Кто устал больше, как вы понимаете? Кто кого бежит поддерживать?
2: Приходя домой, когда видишь такую семью, и дети обнимают, как будто усталость проходит. Поэтому дома я ее не ощущаю. Ну и в целом мы стараемся, наверное, все эти рабочие будни оставить на работе и дома посвятить друг другу семье.
0: Образцовая семья, и сегодня действительно вот только семья зашла к нам в радиостудию, и девчонки рядышком. Одну зовут Эмилия. Эмилия, давай поздороваемся с радиослушателями. Мы же с тобой сегодня общались уже, договорились, да, что твой голос будет тоже звучать. Говори громко.
3: Здравствуйте.
0: Все услышали, да, это был голос Эмилии и Элен. Элен 3 годика, и Элен тоже давай поздороваемся с радиослушателями.
2: Еще раз.
3: Здравствуйте.
0: Слышали, да? Привет. Это голосок Элен, и они все обступили папу. Просто облепили две девчонки, папины дочки, да?
2: Да, да.
0: Папа дома не решает серьезных бизнес-задач, он занимается детьми.
2: Добрый полицейский, да?
0: Добрый, да? Хорошо, есть вместо игр дома не только бизнес-идеям и музыке?
2: Да, конечно, с детьми только игры.
0: Но сегодня у нас кто пришел со своей любимой куклой? Кто принес любимую куклу, девчонки?
1: У кого кукла сегодня?
2: Эленчик, ты с куколкой, да, пришла, солнышко?
0: Но сегодня мы, конечно, будем говорить о профессии педагога, потому что как раз-таки у нас есть представитель этой профессии. Ну и хочется поговорить, какая хозяйка дома у нас замечательная Марита. Марита пришла сегодня не с пустыми руками, накрыла нам стол, все как мы любим. Что принесла, Марит, расскажи, какой-то удивительный салат.
1: Да, я вообще очень люблю готовить и скажу, что мы гурманы в еде, очень любим вкусную еду. И сегодня я принесла салат с куриной грудкой, баклажанами и с интересным соусом. И блины овсяные с вкусным джемом.
0: Сегодня обязательно мы все это попробуем. У нас есть ценители вкусных блюд. Да, наш звукорежиссер Василий Спиридонов с удовольствием все попробует. Ну и вообще все наши родные замечательные. А еще будут песни звучать. Вот над песнями мы долго думали, какие же песни исполнить Марите. Что ты выбрала сегодня для наших радиослушателей?
1: Так.

0: совсем недавно мы отмечали прекрасный праздник, День учителя. Я бы очень хотела поздравить всех учителей не только Краснодарского края, но и России. Всех, кто нас сегодня слышит, может быть, это и за рубежом, у нас есть слушатели. Для вас всех я бы хотела исполнить первое произведение, которое называется «Желаю».
1: Мы пожелали всем учителям здоровья, много хороших учеников, ярких, счастливых будней. Пусть все складывается легко. Это очень благодарная профессия. Никогда не знаешь, где заканчивается влияние педагога. Это случится сразу после рекламы, друзья, поэтому будьте с нами, никуда не переключайтесь, а Марита уже сейчас пойдет распеваться.

0: опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто...

0: Оставь ошибки прошлого в прошлом. Удаление татуировок и перманентного макияжа на ультрасовременном пикосекундном лазере. Чистая кожа всего от 1000 рублей. Быстро, под контролем опытного врача. Клиника «Родинка».
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста ООО «Родинка».
2: Лазерные и плазменные станки с ЧПУ для резки металла. Лазерные сварки 3 в одном. Станки в наличии на складе в Краснодаре. В комплекте пусконаладка, бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания «Savings Name». Краснодар, улица Московская, 5, 217-66-66.
3: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста ООО «Родинка».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

Друзья, проект «Родные» на Казак ФМ. Сегодня у меня прекрасная семья из Краснодара. Налбандян, Эдгар, Марита и две дочери красавицы, Эмилия и Элен. Эдгар – руководитель отдела крупного бизнеса, а Марита – преподаватель музыки, вокала в гимназии «Лидер», руководитель академического хора. И уже прозвучало поздравление для всех наших уважаемых учителей, любимых, родных. Пусть это закрепится хорошей песней, которую с удовольствием исполняет Марита для всех учителей.

0: Эх, хорошо. Смотрите, Марита еще и слова чуть-чуть на ходу переделывала, чтобы наши дети нас радовали. Это прям обращение для всех педагогов, да, и такое посвящение, призыв к действию. Дети, радуйте своих учителей. Учите, пожалуйста, уроки. Не сочкуйте, не прогуливайте. Радуйте учителей. Для них это будет большое-большое счастье. Ну, а вы слышали, да, Марита пела с таким легким, колоритным армянским акцентом, потому что семья у нас сегодня вот с такими армянскими кровями, да, как сказать. Ну, еще вот Марита мне говорила, что у нее в семье есть и казачья кровь. Расскажи, пожалуйста, Марита, откуда казачья кровь?
1: Да, моя бабушка по маминой линии, мамина мама, она донская казачка, была Пивоварова Валентина Андреевна. Всю свою жизнь она проработала в медицине, была врачом, акушером-гинекологом.
0: Хорошо, значит, раз у нас вот сегодня такой прекрасный вечер родных, давайте поздороваемся еще и по-армянски с нашими радиослушателями, потому что нас слышат на разных языках. Пожалуйста, Марита.
1: Барерико, баребдзейс. Сейчас мой бы супруг мне помог, отлучился, тоже обязательно поздоровается.
0: Да, у нас же сегодня девчонки красавицы, поэтому с ними нужно еще и по студии погулять. Но пока супруг отлучился, Эдгар, Марит, ну, ты знаешь о труде учителя, не понаслышке. Ты родилась же, да, в семье педагогов. Уже сколько, 40 лет твои родители трудятся в школе. Расскажи про своих родителей.
1: Да, я родилась в семье учителей. Папа почетный учитель России, историк. Мама филолог. Учитель русского языка и литературы, и вот уже 45 лет они служат этой великой, не побоюсь этого слова, действительно великой, очень важной профессии. И если говорить, почему мама, допустим, эту профессию выбрала, потому что мой дедушка Копян Рубен Саакович, он всю свою жизнь посвятил науке. Он профессор, доктор филологических наук в области русского языка, и на самом деле очень уникальная история его жизни, почему он выбрал эту профессию, потому что, во-первых, он говорил только на армянском языке, учился в армянской школе с уклоном на изучение иностранных языков. И вот учитель его, она заметила в нем талант к изучению языков и направила его вот на этот правильный путь. Он поступил в Ереванский государственный университет, где окончил уже филологический факультет.
0: В общем, у тебя есть на кого равняться, а рядом сидит красавица Эмилия. Давай, Эмилия, расскажи, ты уже выбрала себе профессию? У тебя же такой пример перед глазами. Папа бизнесмен, мама учитель. А ты кем хочешь стать, Эмилия?
2: Художником.
0: Давай, громче говори. Эмилия сказала, хочет
2: быть... Художником.
0: Художником. Ты уже пишешь картины, да?
2: Да.
0: А какие у тебя любимые картины, которые ты уже нарисовала?
2: Куклы и природа.
0: Вот так, слышали, дорогие мои, да? Куклы, природа, ну а что, прекрасная профессия. А можно быть не просто художником, а потом пойти еще и преподавать детям искусство рисования, да, и быть педагогом по рисованию. И продолжить то же дело, которое уже задали. Ой, сейчас очень хочется узнать, как вы познакомились с Эдгаром. Но Эдгар ушел куда-то, поэтому Марита нам сейчас споет любимую казачью песню. Ты же сказала, что вот казачья кровь в тебе течет. А ну-ка давай, любимая казачья теперь.
1: Ну, можем, да, спеть.
0: Ну, кусочек, да, пожалуйста.
1: Розпрягайте, хлопцы, коней, та й ляйте спочивать, а я піду в сад зелений, сад криний.

0: ягоды рвала. Вы слышали, друзья, да, как это прозвучало хорошо, так колоритно? Эдгар, очень хотим знать, как познакомились, где нашел это сокровище, как так сложилась ваша судьба. 7 лет вы уже вместе, вроде как Марита говорила.
1: Да, уже 7 лет. В феврале будет, как мы вместе познакомились. Мы в церкви. У меня там мама регент, и Марита в хоре в церковном поет.
2: Армянская апостольская церковь.
1: Да, в армянской апостольской церкви. И вот у них есть такая привычка после там устраивать кофепития, и мы часто с братом родным бываем гостями их этого кофепития. И как-то раз услышал голос Мариты.
2: Я ставила, как все говорят, музыкальный кофе.
1: Музыкальный кофе,
2: когда я кофе варю, да, я всегда должна что-то напевала. Спеть.
0: А, ну, напевала что-то, да, ходила. И Эдгар услышал этот голос.
1: Да. Я увидел и сразу понравилось, и понял, что вот я и встретил своего человека.
0: Ой, добивался, наверное, ходил следом.
2: И думаю, что я сразу поняла, что это моя судьба. Да.
1: Очень гармонично, да, у нас, наверное, получилось так.
2: Потому что, во-первых, я сначала была знакома с мамулечкой. Это Гайна Мартуновна, мама Эдгара. Я очень ласково называю мамулечка. Очень дорожу нашими прекрасными взаимоотношениями с родителями Эдгара. Они и мои родители. Я вообще считаю, что это огромное счастье, когда вот наши две семьи объединились, и настолько теплые взаимоотношения у всех, как будто мы с Эдгаром с детства вместе росли, в одних одни традиции были семейные. Все очень гармонично, слава Богу, да.
0: И сейчас вы даже работаете с мамулечкой вместе, да?
2: Да.
0: Как хорошо получилось. И, по-моему, живете даже рядом.
2: И живем
1: соседи,
2: рядом, да.
0: И что, каждый вечер в гости друг к другу ходите?
2: Конечно.
0: И что, есть всегда что обсудить и о чем поговорить?
2: А, да, всегда.
0: И что, даже как подружки уже прям?
2: Так и есть.
0: Да вы ж мои родные! По-другому не сказать. Вы посмотрите, друзья, да?
2: На самом деле мы...
0: Как это хорошо.
2: На самом деле мы с мамулечкой очень внешне похожи. И вот мы вместе работаем. Наверное, спустя только полгода наши коллеги узнали, что мы не родные.
0: А вы думали, может, это твоя мама, да?
2: Да, все, кто видит.
0: Потому что называешь очень ласково, мамулечка, это очень трепетно. А Эдгар, наверное, счастлив. И смотрит, и думает, боже, какое счастье, когда вот так получилось. Когда нравится, да, избранница. Избранница маме, а мама нравится избранница.
1: Я умею сделать правильный выбор, это так, да?
0: Все получилось великолепно. Ну и, конечно же, должны быть традиции, которые вас объединяют. Какая самая главная традиция в вашей семье, когда вы собираетесь вместе, и родители приезжают твои, и родители Эдгара? Что это за день?
2: Ну, я думаю...
1: Наверное, поводов, может быть, и не нужно. Мы любим просто собраться все вместе с родителями. Ну и, наверное, основные праздники.
2: Новогодние, да.
1: Новогодние,
2: Новый год
1: рождения.
2: Обязательно, да, все вместе за одним столом.
0: Кто готовит в этот момент?
2: Все.
0: А Эдгар,
2: ну, то есть только,
0: да?
2: Только девушки, конечно же.
0: Вот у вас в семье как принято? Только девчонки на кухне возятся? Либо мужчины тоже что-то там?
1: Мужчин роль наблюдателей.
0: Наблюдателей, ценителей, да, красоты,
1: конечно,
0: которые приготовили.
1: Да.
0: Очень классно все получается, гармонично. Но у нас есть традиция в проекте «Родные». Нужно понять, насколько хорошо вы знаете друг друга. И я подготовила для вас небольшие вопросы, очень простые, спокойные. Я уверена, что вы на них ответите прям на 100%. Но мы ненадолго прервемся на короткую рекламу, а сразу после нее обязательно сыграем.

0: выходные.
1: Друзья, говорим сегодня мы с прекрасной семьей из Краснодара, Налбандян, Эдгаром, Маритой, и девчонки в гостях у нас, Эмилия и Элен. Ну, девчонки занимаются своими делами, а я пока, вы знаете, хорошо друг друга. Угу. Вот первые вопросы, которые я подготовила, будут для Мариты, про Эдгара. Марит, готова?
2: Да.
1: Все, пожалуйста, отвечай на вопросы. Вот все мы помним нашу школу. Делился ли с тобой Эдгар номер школы, в которую он ходил? Знаешь этот номер школы Эдгара?
2: Ну, я попробую угадать.
1: Давай, а попробуй.
2: Номер 3, наверное.
1: Номер 3, а Эдгар скажет?
3: Очень близко. 21,6.
1: Ты практически прям попала. Практически. Ну хорошо, ладно. Следующий вопрос, ты точно справишься. Какой же предмет Эдгар никогда не пропускал и, наверное, может назвать его любимым из школьной программы?
2: Русский язык, я думаю.
1: Хорошо, русский язык. А Эдгар написал?
3: Ну, там был выбор между русским языком и математикой, но выбрал математику все-таки.
1: Ну, практически тоже угадал.
2: Я тоже вот сейчас подумала. Либо математика, либо русский язык.
1: Ну, как бы две дисциплины. Русский язык и математика. Главные царицы наук. Да вот они стоят рядышком. Хорошо, математику выбрал Эдгар. Ну, вот сейчас мы объявляли Эдгара, что он у нас руководитель отдела крупного бизнеса. А кем маленький Эдгар хотел стать, когда вырастет? О чем мечтал? О какой профессии?
2: Президентом он хотел стать.
1: Вот это я понимаю сразу, да, не то, там, не космонавтом, не подводником, а сразу президентом. Эдгар, кто тебя вот это вот научил?
3: Мечта детства, ну, еще, наверное, все в будущем. Возможно, и президентом не обязательно страны, а компании, да.
1: Ну, а что, и страны тоже, почему нет, да?
3: Возможно,
1: в общем, все благие мысли, намерения осуществляете, у нас все возможно, прекрасно. Смотри, что ты мне написал? Президентом, так и написал, молодец. Хорошо. О, какое блюдо, интересно, Эдгар не любил в детстве?

0: наверное, какую-нибудь кашу.
1: Это так, по накатанной истории, какую-нибудь кашу, как будто бы на поверхности лежит. А сейчас, кстати, в семье Эдгар слишком привередливый или, в общем-то, нет?
0: Нет, не привередливый. Да он очень любит все, что в семье готовим. Да.
1: Угу, повезло тебе, да? Не перебирает продуктами. Ну, что ты написал, Эдгар, скажи, в детстве?
2: Ну, такого нелюбимого блюда не было. И сейчас, наверное, такого нет. Но плюс и мама очень вкусно готовит, и Марита очень вкусно готовит. Поэтому тут получается, что все любимые блюда.
1: Благодаря прекрасным приготовлениям супруги и мамы все блюда любимые. И вы молодцы. Марита практически победила. Но еще давайте проверим теперь Эдгара на знание своей супруги. Так, Марита сегодня нам пела, еще споет обязательно. Вот какую песню Марита чаще всего напевает, находясь дома или в дороге? Когда путешествует или что-то делает по дому, что-то мурлыкает себе там под нос.
2: Возможно, Ава Мария. Хочется в это верить, потому что это любимое в ее исполнении.
1: Ты, мне кажется, уже ответил на следующий вопрос. Он был следующим. Да. Какая любимая песня Мариты? И уже ты сказал, что...
2: Ну, да. Это наша, наверное, ее любимая песня и моя любимая песня.
1: И твоя любимая.
0: Композитор Качини, да.
2: Мариты, да. Ой, Мария Качини.
1: Красивая композиция, такая нежная, прекрасная. А вот сколько лет Марита обучалась музыке? Вообще есть же понятие, что врачи долго учатся. Музыканты тоже, кстати, долго учатся. Как бы ты сказал, сколько всего Марита получала образование?
2: Если не ошибаюсь, с 4 лет Марита на сцене.
1: Это она начала, да, жизнь. Так увлекаться музыкой?
0: Да. Но меня с 5 лет и отдали в музыкальную школу на подготовительное отделение. Вот, так что, в принципе, да.
1: А когда же заканчивается процесс обучения, как ты думаешь?
2: Никогда.
1: Да, он не какие хорошие слова.
2: Да.
1: Это правда.
0: Век живи, век учись.
1: Это правда. Педагоги, мне кажется, это те люди, которые продолжают сами бесконечно учиться, а по-другому в наше время никак. Нельзя, все так быстро, стремительно меняется. Ты не успеваешь просто, уже дети тебя начинают опережать, и чтобы вот не потерять этот баланс, нужно постоянно учиться. Марита, ты меня понимаешь.
0: Так и есть.
1: Да, потому что я тоже являюсь педагогом, и тоже иногда на переменках бегаю на любимое радио Казак ФМ, чтобы вот как раз пообщаться с нашими дорогими радиослушателями. Слушайте, друзья мои, ну вот у вас потрясающие знания друг друга, вы очень хорошо все мне ответили, теперь только нужно закрепить это хорошей песней. И если говорить о хорошей песне, а Марита у нас все-таки преподает академический вокал, а спой-ка ты вот песню любимую, любимую песню твоей семьи. Есть такая песня у вас?
0: Да, у моего папы есть очень любимая песня «Течет река Волга».
1: А поешь ты ее, интересно? Хочется послушать. Друзья, давайте мы сейчас пригласим Мариту в концертную студию, пусть она споет для нас, а Эдгар расскажет. Часто Марита дома тренируется, репетирует, как проходит этот процесс? Или все остается на работе, все ее музыкальные распевки?
2: Так как я работаю допоздна вечером, часиков к 8 домой прихожу, поэтому, наверное, часто, но не слышу это часто. На выходных, да, бывает, что, конечно, репетирует.
1: Потому что, когда жена приходит, когда муж приходит домой, что первым делает Марита?
2: Встречает с улыбкой вместе с детьми.
1: Вы слышали, друзья? Встречает с улыбкой вместе с детьми. Потому что нужно понимать, что мужчина в семье – это глава. Да. Его нужно встретить достойно. Ой, как хорошо, друзья мои. Ну что, проект «Родные». Слушаем хорошую, красивую песню.
2: Спасибо.

0: аплодисменты Марии. Ты исполнила любимую песню своего папы. А Василий Спиридонов, наш звукорежиссер, тоже вспомнил, что он тоже по профессии педагог, и он дирижировал Марите. Знаете, так это ауфтаг дыхание показывал, чтобы Марита вовремя его брала. Молодец, Василий, браво. Я тебя тоже поздравляю с Днем Учителя. Мы тут все поняли, что вот все заканчивали отделение хоровое дирижирование. Так что так, друзья, пора бы и вам к нам присоединиться и тоже спеть. И, конечно же, будем петь сегодня, ну, на какую тему, как вы думаете? На тему...
1: Учителя?
0: Ну, да.
1: Да,
0: будем,
1: конечно,
0: петь и про учителей, и про школу, и там про звонок. В общем, у нас большое, широкое поле. Пожалуйста, вспоминайте песни, где встречаются именно эти слова. Школа, учитель, учитель, учителя, да? И вот все в этом ключе. Ну что, готовы? Номер телефона вам напомню, на который нужно будет дозвониться. Номер телефона нашей студии. Плюс 7-928-401-2020. Звоните прямо сейчас. Мы очень-очень ждем. Друзья, ну что, коротенькая реклама и сразу споем.

0: Друзья, это проект «Родные» на Казак FM. Ну что, у вас было время, чтобы подготовиться к нашей следующей игровой рубрике. Мы любим петь, мы любим, когда вы нам звоните, когда вы поете вместе с нами. А сегодня тема такая хорошая, такая добрая. День учителя был совсем недавно, 5 октября. Вся страна поздравляла любимых учителей с этим днем. А мы продолжаем поздравлять. Ну а что, вот недавно говорили, медики вообще вон месяц гуляли, все поздравляли друг друга, чем мы хуже. Давайте педагогов тоже чествовать и поздравлять. И было решено сегодня вместе с семьей Налбандян попеть как раз на тему школы, учителей. Да? Кто дозвонился к нам? Номер телефона плюс 7-928-401-2020. Есть ли у нас телефонный звоночек? Алло, алло? Кто будет с нами сегодня играть? Пока никто не дозвонился, но или есть. Алло, алло. Алло, вы нас слышите?
1: Алло.
0: О, есть телефонный звоночек. Кто на проводе? Кто будет с нами играть?
1: Здравствуйте, дорогая Татьяна. Меня зовут Анастасия.
0: Анастасия.
1: Да, тоже педагог.
0: Как хорошо, Анастасия, что вы тоже педагог. У нас сегодня вот такая семья собралась. Тоже у нас есть и педагог, который работает по вокалу. Будем петь сегодня, да?
1: Я с удовольствием. И можно, пожалуйста, пользуясь возможностью, поздравлю мамочку. Я учитель во втором поколении. И моя мамочка тоже учитель. И мне так хочется поздравить ее.
0: Конечно.
1: Мою мамочку, учителя географии, с днем учителя.
0: Спасибо, Анастасия, огромное. А вы педагог по какому предмету?
1: А я преподаю английский язык.
0: Так, ну а петь-то мы сегодня будем на русском. Вспоминайте песни, где есть слово «школа» или «учитель». Ну, пока Анастасия будет вспоминать, у нас начнет семья Налбандян петь, да, Марита? Песню помнишь какую-нибудь про школу? Что-нибудь? Ну, напевай, попробуй, давай, воспоминания.
2: Учат в школе, наверное.
0: А давай попробуем, да. Итак, раз, два, три. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну вот, первая песня у нас сложилась. Мне кажется, это самое главное, популярное, это гимн вообще всех школ. Ну как без нее 1 сентября и не бывает без этой песни. Анастасия, вот мы дали вам чуть время подумать. Ваш выход, Настя.
1: А мне первая песня, которая пришла...
0: Анастасия, отходите от приемника, иначе мы вас не услышим. Ага.
1: Мы не у приемника. Так, сейчас, секундочку. Первоклашка, первоклассник.
0: А, давайте, пожалуйста, нам такую.
1: Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник.
0: Хорошо, хорошо, там какие-то звуковые эффекты у вас идут, но мы засчитали этот ход. Первоклашка, у тебя сегодня праздник. И действительно, когда дети идут в первый класс, это ожидание новой жизни, что-то новое, знание, одноклассники, учитель первый, как это хорошо. Марита, ваш ход. Анастасия, у нас 1-1, надо еще что-то спеть.
2: Ага.
0: Ага, да, задумалась Марита.
2: Ну, мне сразу современное произведение приходит, потому что мы это учили с нашими учениками.
0: Угу. Давай.
2: Учителя – профессия от Бога, поэтому повсюду и всегда среди любимых наших педагогов есть самая заметная звезда. Ну и там дальше.
0: И так дальше. Интересно. Хорошие слова, очень красиво сделаны в песне. Анастасия, ваш ход следующий. Ну что, Настя, алло, алло, ты с нами?
1: Да.
0: Тут просто так задумались, вы понимаете, что я думала, где там Анастасия? Вы вспомнили песню, которую дальше нам споете?
1: Да, мне нравится. В голову приходят такие более классические произведения. Когда уйдем со школьного двора,
2: подзвуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до утра.
0: И вновь и назад, и вновь ему с утра. Настя, если честно, эта песня вот прям мне воспоминания сделала моей школьной жизни, потому что она всегда звучала вот на последнем звонке, такая она очень трогательная. Спасибо большое.
1: Да, да.
0: Спасибо за эту песню. Марита, у нас есть третий ход, нужно еще что-то спеть. Эдгар, может быть, ты что-то помнишь?
3: Школа, я скучаю, споешь, Марита? Помнишь?
0: Эдгар, ну давайте вместе. Давай. Давай.
3: Так хорошо эфир начинался.
0: Нет, ну нормально все, и пока идет хорошо.
2: Но я почему-то вспомнила песню «Школьная пора».
0: И при всякой погоде пропадаем пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, не домой возвращаться пора. Да, школьная пора, когда мы действительно еще не имели в руках телефоны, а пропадали во дворах до поздней ночи, а надо было уроки учить, поэтому мама, конечно, гнала домой. И правильно делала. Поэтому мы вот выросли такие образованные, хорошие люди. Ой, господи, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Анастасия, вы еще с нами?
1: Я с вами.
0: Вы вспомнили какую-нибудь песню? Третью вам нам нужно еще что-то спеть. Третья.
1: Да. Песня у меня крутится в голове. У меня есть еще один вариант, но мне нравится «И доживем до понедельника».
0: Угу.
1: Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что не сижу. Лучше, чем грустить, поздравлю. Но там, по-моему, есть...
0: Слова хорошие, а там есть слова про школу или про учителя?
1: Про школу. Эта песня. Там пусть над нашей школой он покружит. Там есть такая строчка.
0: Да, точно помню. Пусть над нашей школой покружит. Есть, засчитывается эта песня. Марита, и еще последний ход наш, иначе сейчас Анастасия точно победит.
2: На наш хор, кстати, вот академический хор «Лидер», который с этого учебного года начал свое существование. Выучил песню «Утро школьное, здравствуй». Мы исполнили, это наш дебют был.
0: Ну, это все слова. А где же песня?
2: Класс веселый, здравствуй. Утро школьное, здравствуй.
0: Достаточно. Там, хорошая песня, да. Главное поздороваться с классом и утром. И все будет
2: и
0: хорошо.
2: И слушать,
0: да?
2: Наш хор обязательно.
0: И слушать академический хор «Лидер». Здорово. Анастасия, ну вы поняли, да, что вы победительница этого марафона.
1: Спасибо.
0: Вы вспомнили такие песни, которые нас вернули в наше школьное детство. Спасибо вам. Подарки от Казак-ФМ обязательно ждут вас. Вам продюсер расскажет, как их получить, как забрать. А вы, кстати, откуда дозвонились? Из Краснодара?
1: Я из Краснодара.
0: Ну, так и заезжайте в гости. Так и заезжайте в гости, на чай мы вас встретим с душой и с радостью. Спасибо, Анастасия, за эту игру.
1: Большое.
0: А я такая сижу и думаю, что же спеть про школу, что же. Помните, 2×24, 2×24, это всем известно в целом мире. Вот, пожалуйста, вам песня про школу. И еще моя самая любимая, не могу ее не спеть. Учитель, учитель, учитель, хоть годик еще поучите. Не хочется нам расставаться после третьего класса. Сейчас после четвертого начальная школа. И, конечно, всегда очень трогательно, когда первая учительница, как мама, передает своих ребятишек уже дальше в среднее звено. Друзья, ну что, вот такие песни мы сегодня вспомнили. С семьей поиграли на Лбандиан. Анастасия к нам дозвонилась. И дальше, говоря про профессию учителя, хочется спросить, Эдгар, а вот вы друг друга чему-то учите в семье? Ну, типа, вот ты выступаешь в роли педагога для Мариты. Чему ты ее научил? Может быть, по хозяйству чему-то или вообще как-то в отношениях?
3: Ну, мы всегда друг у друга чему-то учимся. И если вот в плане музыки, я очень люблю слушать, как Марита поет. И вот воспроизводить, к сожалению, такого дара... Такого дара у меня нет, но я могу услышать, если что-то, и скорректировать.
0: Ага, даже так. Являешься критиком со стороны.
3: Да, да.
0: А вот как в вашей семье празднуется день этот, день учителя? Все-таки у Мариты по поколению это идет, да? Вот такое потомственное передается профессия педагога от родителей, дедушка был. А как празднуете день учителя?
3: Обязательно отмечается, потому что, как Марита отметила, и моя мама является тоже учителем, и папа был учителем, а потом уже в дальнейшем военнослужащим. Ну, с девочками поздравляем цветами. Ну и вечером мы, естественно, с семьей собираемся, и такой теплый, уютный вечер. для себя создаем.
0: Это очень здорово. Ну, Марита, конечно, всегда тоже приходит на этот праздник с цветами домой, да, потому что да. Наши любимые ученики, спасибо вам огромное, когда вы дарите цветы. Это для учителя большая радость. Это, знаете, как призвание и признание нашего труда. Ну, и хочется еще одну песню услышать. Только, знаете, у нас вот девчонки тут гуляют по студии. Марита повела свою красавицу, доченьку, дальше на экскурсию по нашей радиостудии. И где же песня? А песня такая должна была красивая прозвучать про любовь к нашей родине, потому что профессия педагога – это прежде всего воспитание поколений, будущих людей, которые будут жить в нашей стране, которые будут заниматься ее процветанием. И песня подходящая. Марита, я уже рекламирую песню, объявляю уже. Твоя задача только взять микрофон. Да-да-да-да. И выйти в концертную студию, а мы с удовольствием послушаем. Замечательная песня. Написала эту песню Алена Стихарева, наша кубанская поэтесса. Очень любим Аленушку. Кстати, ждем ее в нашу тоже студию на проект «Родные». Надеемся, Алена нас слышит и к нам приедет тоже со своей семьей.

0: Прекрасная Марита, семья Налбандян, Эдгар, Марита, дочери Эмилия и Лен сегодня посетили наш замечательный проект «Родные на Казак-ФМ». Марита – прекрасный педагог по вокалу, учит детей красоте, музыке, любви к своей родине. И в каждой песне, я уверена, передается это счастье, это любовь. Ну и я вам от всей души говорю спасибо за эту встречу, спасибо за вашу семью, за ваши взаимоотношения. Несите дальше радость, свет друг другу. Воспитывайте дочек.
1: Благодарим вас и всех слушателей радиостанции «Казак-ФМ». И хочу сказать, что я являюсь солисткой симфонической капеллы, поэтому следите за нашими афишами, чтобы наслаждаться прекрасной музыкой.
0: Спасибо большое. Еще раз всех педагогов с Днем Учителя. Радости вам, счастья и здоровья, дорогие учителя. Любим вас. Это был проект «Родные» на «Казак-ФМ».
2: Забота и труд, и бабушка с дедом.
3: Казак-ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Баба!

0: Мариша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами

0: Мы в первый раз.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Папа, а как делают бумагу?
4: Нина, ее делают из деревьев. Сперва их обрабатывают, спиливают все ветки и сучки и снимают кору, так, чтобы ствол стал гладким. Потом его распиливают и на несколько суток помещают в воду. После этого стволы деревьев измельчают. Получаются щепки. Их опять заливают водой, добавляют щелочь и нагревают. Так получается древесная масса, похожая на коричневую вату.
1: Бумага же белая и гладкая.
4: Чтобы она стала такой, ее заливают разными химикатами, и получаются пушистые белые комочки. Потом их снова смешивают с водой, и этот древесный кисель тонким слоем наносят на сетку. И только после этого эти листы сушат в специальных печах и прессуют, чтобы они получились ровными и гладкими. Производство бумаги — очень трудоемкий процесс. Этим занимаются на специальных бумажных заводах.
1: А когда их не было, на чем писали?
4: Когда бумагу еще не изобрели, люди писали на скалах, листьях деревьев, на дощечках, покрытых воском, на березовой коре. В Египте, например, использовали папирус, который делали из тростника. А потом для бумаги придумали пергамент, высушенную и обработанную кожу животных. А бумагу, похожую на современную, научились делать в Китае еще до нашей эры. Для нее сначала использовали шелковые волокна и только потом растительные. Так и есть. Чтобы получилась тонна бумаги, нужно вырастить 17 сосен, тополей или берез. Именно поэтому использовать ее нужно разумно и экономно, а не так, как ты.
1: Получается, бумага растет?
3: Папа знает.
5: Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик под роддомом. Часа, наверное, полтора уже стоит. И все время орет: «Катя! Катюха!» А Катюх все не выглядывает. И вот на исходе второго часа наконец-то вылезла в окно. Говорит: «А!» Он говорит: «Ну шо, кто?» Она говорит: «Наши, попинайте, я чуть не родила».

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

спрячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

Здравствуйте. Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак-ФМ в студии Виктория Никитюк. Это вечерний выпуск «Вареничков». Плюс 7-928-401-20-20. Наш телефон, напомню, мы в прямом эфире. Плюс 7-928-401-20-20. Звоните и пишите в Макс. Друзья, хорошего настроения, прекрасного себя ощущения желаю вам этим вечером. Улыбнитесь прямо сейчас. Обязательно давайте перекликнемся, расскажите, как погода, как настроение, как ваш октябрь начался. И сегодня на календаре 7 октября. День рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. От радиостанции «Казак-ФМ» и от наших радиослушателей мы приветствуем и поздравляем нашего президента. Желаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стойкости в принятии решений и достижения поставленных целей на благо сильной России.

0: ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2, Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Шутки на Казак FM.
1: Итак, среда, экватор недели. Сегодня Всемирный день хлопка на календаре и день создания штабных подразделений МВД России. От души поздравляем с профессиональным праздником. Друзья, есть ваше сообщение. В перекличке у меня уже Нижегородская область, Ставрополье и Киров. Давайте Марию из Ставрополя поприветствуем в вечернем выпуске «Вареничков». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Студия, добрый вечер, Виктория. Давно я вас не слышала, никак не пробралась на День учителя и День врача. Ну, ничего. Ну, я вспомнила своих учителей, и была такая, что-то, какое-то настроение. Думаю, уже никого, наверное, их нету. Ну, в общем, тоска. Думаю, так, тоску развеять только может Виктория. Больше никто.
1: Спасибо.
2: Я вот вам позвонила, и думаю, что сейчас Виктория мне хорошую песню поставит, и я прям с удовольствием поплачу, посмеюсь и лягу спать.
1: Так, Мария, дорогая моя, сначала послушайте замечательную песню ансамбль «Балагур» и «Берегите своих матерей» исполнит. Ляжете спать, хорошие сны будете видеть, станете в бодром настроении, скажете завтра обязательно, вспомните меня и скажете: «Здравствуй, мой новый самый счастливый день. Я сегодня хочу пожелать вам не грустить. Учителя останутся в нашей памяти, как бы там ни было, они всегда будут с нами, и все уроки и какие-то...» Знаете, я вспоминаю некоторых своих учителей, которые журили пальчиком, да, и помню, что говорили, если это было в мою сторону. Ну, уж такая натура, запоминать навсегда. Я всегда думаю, ну ведь права была, ведь как она была тогда права, когда подсказывали, тихонечко отводили тебя. Ну, в школе-то я была активисткой, хорошо училась, но вот никогда не забуду. Все равно же нас воспитывали. Это сейчас вспоминаю с гордостью эти моменты, и, конечно же, низкий поклон учителям. Вчера писала своей классной руководительнице в последних классах Нине Николаевне Молочковой, и она сказала: так здорово, что есть мои ученики, которые не забыли свою учительницу поздравить с праздником. Еще раз с праздником вас, дорогие наши учителя.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: И немножко о правилах наших программ. В прямой эфир дозваниваются и заказывают песни. Те, кто дозвонился, имеют на это право, полное право, потому что надо постараться дозвониться. По сообщениям песен мы не ставим. И еще, я все время говорю, что на предстоящие выходные в понедельник с 13 до 15 часов принимаются в электронном виде ваши сообщения. Летят в понедельник, во вторник уже на выходные программы готовы. Летят сегодня Даяна прислала, как маму зовут, не написала Даяна. Может быть, вставлю в программу только на воскресенье в 18 часов. И для Вячеслава Михайловича Житкова тоже 11 октября в 18 часов прозвучит поздравление. Друзья мои, давайте по правилам. Вот программы готовятся в понедельник, во вторник, да? В понедельник я жду ваших заявок на предстоящие выходные с 13 до 15. Привет, дорогой Казак ФМ. Здравствуйте. В этот год уродилась слива. В настоящий момент слушаю радио Казак ФМ и готовлю вино. Хочу передать горячий привет своей любимой жене Виктории и сказать, что я очень люблю. Хочу пожелать всего самого наилучшего всем. Большой привет из села Выползово Нижегородской области и всему Краснодарскому краю от Сергея. Сергей, привет и вам. Виктории сказали, что вы ее очень любите. Сергей, мне понравился сюжет. Между прочим, Сергей, как я поняла, дальнобойщик и привез в Нижегородскую область нашу краснодарскую сливу, очень красивую. Сереж, здорово, что вы к нам присоединились. Юрий пишет. Здравствуйте, дорогой казачок Виктория Никитюк. Здравствуйте, Юра. Всем радиослушателям Казак ФМ доброго вечера. Передаю огромный привет в первую очередь моей семье в Обширонский район, в поселок Мизмай. Отцу Кудлаеву Сергею, маме Татьяне Лазаренко, бабушке Надежде Подмогильной, Виктории и Наталье Новохадским, сестренка Марине и Ксюше. Здоровья вам! Берегите себя. Огромный привет моим коллегам-железнодорожникам из эксплуатационного локомотивного депо Краснодара, машинистам, а также дежурным по станции, диспетчерам. Они сейчас на работе, в пути. Желаю всем зеленого светофора, добрых и безаварийных дорог. Ребята, берегите себя. С уважением, сын, внук, брат, коллега Юрий из Краснодара. Юрий, ну браво, вы так всех поприветствовали. Ольга из Кирова с нами. Олечка, и вас приветствую, Киров, в нашей перекличке. Наталья дозвонилась из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Мы поздравляем Наталью Корчагину из станицы Вареников. Ей сегодня 18 лет.
1: Правильно.
2: Обнимаем, целуем всей Москвой, всей нашей роднёй. Дядь Саша, привет. Тётя Наташа, привет. Огромные поцелуи и объятия всей вашей огромной, любезной краснодарской семье.
1: Наташенька, дорогая, как вас браво! Москва поздравляла, все целовали, обнимали для вас песни в исполнении ансамбля «Веселуха», Новосибирский, простите, ансамбль Новосибирск, конечно же, «Калины куст».

0: Казак FM.
1: Артур пишет: здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения всех своих, кто родился в октябре, и себя тоже. Артур, от души мы, радиостанция Казак FM, и я, Виктория Никитюк, приветствуем и поздравляем. Вы желаете всем здоровья, счастья, любви, успехов и благополучия. А любимому радио желаю процветания и долголетия. Артур, и вам всего самого-самого хорошего. Пусть исполняются все желания. Мне кажется, что вы из Нижнего Новгорода. Могу ошибаться, напишите, пожалуйста. Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейший вечер, наилучшие пожелания. Ну, наконец-то, Анатолий из Литвы. Я скучаю, когда вы надолго пропадаете. Вы поздравляете Куликову Надежду Романовну из Тбилиска с Днем Учителя. Надежда Романовна посвятила всю жизнь этому святому делу. Сеять разумное, доброе, вечное. Хочу пожелать ей крепчайшего здоровья, душевного спокойствия и благополучия. От души еще раз поздравляем и продолжаем поздравлять наших любимых учителей. Ну, Руслан Петруленко из Ярославля присоединился к нашему разговору, передает привет всем слушателям Казак FM, самому себе, Серегам, веточке Сакуры, в станицу Бжедуховскую, от Русика привет, всем хорошего вечера, отличного настроения. Ну и в двух словах, Руслан, напишите уж, как у вас там погода и чего так долго пропадали. Дорогого папу исполнителя Владимира Кабарухина с днем рождения прошедшим поздравляет Мария. Папа, желаю крепкого здоровья, чтобы голос звучал, песни сами находили тебя, а рядом всегда были родные. Пусть впереди будет еще много концертов, теплых дорог и спокойных вечеров дома. Люблю тебя. Мария, я так понимаю, что вам хочется, чтобы песни папы звучали на радиостанции. Для этого нужно написать нам, прислать песни, да, прям можно на этот электронный адрес, а мы передадим музыкальному редактору. Без нашего музыкального редактора мы ничего, ведущие, не решаем. Светлана Николаевна из Симферополя, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте.
2: В очередь нашего президента дает здоровье, благополучие и всего хорошего. И вас очень люблю. Просыпаюсь и ложусь вместе с вашим сыночком. Я инвалид. И, по сожалению, и не выхожу никуда. И поставить песню «Рождество, как хочется жить».
1: Да,
2: и
1: да,
2: вас всех очень обожаю, люблю. И вас всех вас.
1: Светлана Николаевна, ну я же хочу рассказать, мы же пообщались за эфиром, это же святое дело, ведущий, поговорить с вами, познакомиться. Так вот, Светлана Николаевна рассказала мне несколько историй, которые я рассказывала в эфире. Вам, любимые, дорогие наши радиослушатели, очень внимательно слушает Казак FM и вас всех знает, кто дозваниваетесь. А теперь Светлана Николаевна из Симферополя. Крым присоединился к нашей перекличке. Литва, Крым, Москва, Ярославль, Киров, Ставрополье, Нижегородская область. Приветствуем вас. Светлана Николаевна, мы будем теперь знать, что у нас есть такая радиослушательница, внимательная, привнимательная в Крыму. Хорошего вечера, добрых снов вам, а завтра снова включайте радио Казак FM. Друзья, вы звоните, присоединяйтесь, плюс 7-928-401-2020, звоните, пишите в Макс, жду, делитесь вашими новостями, а еще есть электронный адрес вареник@казак.фм, если удобно, пишите на него.

0: Казак FM.
1: Люблю моих отзывчивых радиослушателей. Пишите, звоните. +7 928 401 20 20. В Макс пишите, звоните. Сразу же вот такое, знаете, как активность такая. Веду сейчас как. Где вы, любимые мои, хорошие, родные? Вы пишите. Добрый вечер. Самое народное и любимое радио. Елена. Пожалуйста, поздравьте всех учителей школы номер 1 имени Колесника АЭС. Останется отрадная. Дорогие учителя, крепкого вам здоровья, терпения, всех благ. Нашей классной Ольге Николаевне Брикаловой особая признательность и благодарность. А Ольга Николаевна, слышите? Вам особая признательность. Добрый вечер, казачок. Всем привет с побережья Черного моря. Марина Шерстнева пишет. Погода шикарная. Привет супругу Константину. Костя, а вы слышите привет от супруги? Какое прекрасное время. Нет интернета и телевизора. Кайф. Ой, вы знаете, Марина, я, наверное, уже рассказывала, еще расскажу. Вот я, бывает, на работе забываю телефон. Это когда муж забрал с работы, да, все, уже на коня и вперед. И мне коллеги говорят, ну как так можно? Даже тренеры радио, телевидения к нам приезжали, и вот один из тренеров говорит, поднимите руку в вашем коллективе. Кто может спать без на тумбочке телефона? Ну, все, весь коллектив посмотрел, Никитюк. Я говорю, почему? Да потому что, если мои все со мной, зачем мне что-то еще? Попадает мне, конечно, попадает тут от начальства. Ну, вот так вот. И я вас понимаю прекрасно. Привет из Пензенской области. Да неужели? Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях брат Вячеслав и мой племянник Андрей. Саша Зонтовский пишет. Приехали неожиданно, но долгожданно. Мы приготовили плов. Кстати, я сегодня тоже делала плов. Застолье получилось королевское. Побольше бы таких душевных моментов. А мне так нравится, Саша, как у вас всегда хорошо, тепло. Всей семьей вы без гостей, вам хорошо. Гости заехали хорошо. Юрий Кучеренко, я тоже передаю вам огромный-огромный привет. Привет из Новороссийска, из города у моря прислал Юрий. Я желаю вам счастья, всего самого хорошего. Давно не заглядывал Юрий к нам. Очень приятно. Итак, Ярославль, Литва с нами, Крым, Москва, Киров, Ставрополье и Пенза. Очень приятная. Нижегородская область. А вот дозвонилась Наталья из Краснодара. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, моя любимая история. Счастья, здоровья, счастья. Спасибо. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения. Во-первых, нашего студента Владимира Владимировича Путина. Здоровья. И еще хочу поздравить всех кубанцев. Вот сегодня день рождения. Всем тоже здоровья. И передаю привет человеку Дима Семенко. Дима, отзови 6 сентября. Спасибо, тишина. Здоровья.
1: Наташенька, спасибо за хорошие пожелания для всех наших радиослушателей, для ведущей Димы Герасименко. Я вот все время думаю, чем вы заслужили такую любовь? Наташ, так мне хочется, чтобы настоящий принц, пусть даже не на белом, на гнедом коне приехал и забрал вас, такой наш хороший радиослушательница. Всего самого доброго, Наташ, крепкого здоровья, исполнения всех мечтаний сразу после рекламы. Зара, ты мне нужен, любовь.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!

0: Зак ФМ.
1: А я всегда хочу поделиться с вами чем-то интересным. И буквально на днях от доктора, очень умного человека, услышала такую вещь. Якобы китайцы по негласному такому народному в Китае закону, жители Китая, да, должны сделать одно доброе дело в день. Ну, перепроверила, конечно. И на самом деле в китайской культуре есть идея, связанная с добрыми делами. Они даже сами часто цитируют такое выражение. Если человек в течение дня услышит одно доброе слово или увидит один добрый поступок, а может быть, еще и сделает одно доброе дело, значит, он проживает этот день не зря. Ну вот в китайской культуре большое значение придается добродетелям, гуманности, справедливости, искренности. И вот таким образом фраза про одно доброе дело в день — это не строгий какой-то ритуал, а скорее мудрое наставление, которое призывает к постоянному стремлению делать мир лучше. Захотелось, как китайцы. Вот каждый из нас, каждый день себе бы вечером отчитался: я сделал сегодня одно доброе дело. А уж слышать хорошие слова как хочется, вместо каких-то уж совсем нехороших. Друзья, с Азой из Гривенской продолжаем программу. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Викуля. От чистого сердца простыми словами хочу выразить огромную благодарность Казак ФМ программе и ведущим Виктории Никитюк и Алексею Орлову.
1: Спасибо.
2: И хотим мы, жители, соседи собрались, отмечаем день рождения Владимира Владимировича Путина.
1: Да что вы говорите?
2: В предании старом говорится: когда родился человек, звезда на небе загорится, чтобы светить ему навек. Так пусть звезда вам сияет, по крайней мере, лет до ста. Пусть счастье дома вас сохраняет, пусть будет радостью всегда. Пусть здоровье, счастье, радость дружат с вами каждый час. Пусть суровые несчастья стороной обходят вас. Дай всем, Боже, только мира и удачных дней, чтоб победа была за нами. Об этом мечта каждого жителя России, я так думаю.
1: Аза, спасибо большое президенту Владимиру Владимировичу Путину. Нашему президенту посвящено вот такое стихотворение. Но мне удивительно, собрались с соседями, отмечают день рождения президента. Да, будет так. Да, так и будет. Пускай так будет. Татьяна Куртукова, песни «Матушка», продолжает программу. Жду еще один звонок. Обязательно приму. +7 928 401 2020.

0: Казак ФМ.
1: Вот так быстро к своему завершению подбежала просто программа «Варенички» на радио Казак ФМ. Валентина Михайловна из Павловской дозвонилась. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Викуля. Хочу поздравить нашего президента Владимира Владимировича Путина с днем рождения от всей Кубани. Спасибо ему, что он не дал вступить врагу на нашу землю. Защитил нас и всю страну. Дай Бог ему здоровья и всего самого хорошего, что есть на свете.
1: Вот так наши радиослушатели поздравляют главу нашего государства. Друзья, присоединяемся еще раз и вместе со слушателями радиостанции «Казак ФМ» Владимира Владимировича от души поздравляем. Ну а я, как ведущая этой программы, Виктория Никитюк, хочу сказать, что, как всегда, в нашем узком кружочке сегодня было очень замечательно. Но это я так образно сказала. Все отметились, кто хотел. Пожелали всем мира, добра, хорошего настроения, везения, удачи, крепкого здоровья, а главное, мирного неба над головой. И, конечно, красной строкой, прежде всего, эти пожелания друг другу были в нашей программе. Пусть будет так всегда. Счастья, радости, крепкого здоровья. Если взгрустнули, ни в коем случае. Мария Ставрополь, думаю, у вас хорошее настроение. Это «Родина моя». Вика Цыганова завершает программу. Я прощаюсь. Завтра уже четверг будем встречать вместе на радио «Казак ФМ». Утреннее шоу «Алло, село» начинает зажигать, затем дневные варенички в 12 часов, и в 20 часов встретимся, уверенно, в нашем кружочке. Приглашаю на свидание и завтра в вечерний выпуск «Варенчиков». Пока!

0: Ночи, казачата. На Казак ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Тигр-заступник кошки». На окраине села крестьянин пахал землю. Из дома вместе с рабочим скотом прибежал и кот. В самый разгар пахоты гонялся он на опушке леса за бабочками и кузнечиками. В это время по лесу бежал тигр. Увидев кошку, он очень удивился и спросил:
2: «Братец, ты, видно, из нашего роду, но почему ты так мал?»
1: Хитрый кот прикинулся страдальцем и ответил:
3: «Эх, великий государь, царь зверей, если бы вы знали, как нам тяжело жить у людей!»
2: «Кто смеет притеснять тебя? Покажи мне этого человека, и я расправлюсь с ним!»
1: Кот повел тигра к крестьянину, который шел за плугом. Тигр сказал:
2: «Эй, человек, зачем ты притесняешь моего сородича, так что он даже расти не может? Чем он провинился перед тобой? Вот я сражусь с тобой из-за него!»
4: «Пожалуйста!»
1: — ответил крестьянин.
4: «Только я силу свою дома оставил. Вот сейчас сбегаю, принесу и сразимся!»
2: «Ладно, иди, я подожду тебя!»
4: «Нет, а вдруг обманешь, уйдешь куда-нибудь, а я напрасно бегать буду!» «Вот что, давай я привяжу тебя веревкой к этому дереву, пока я сбегаю в деревню, а там принесу свою силу и померимся с тобой!»
2: «Ладно!»
1: — согласился тигр. Тогда привязал его крестьянин к дереву толстой веревкой. Пошел, срезал в лесу крепкую ясеневую дубинку, вернулся и говорит:
4: «Вот моя сила!»
1: И давай колотить тигра. Тигр рычал, небо и земля горели от жалости к нему, но человек не отпускал, пока не подбивал ему бока, а потом отвязал и сказал:
4: «Не в свое дело не вмешивайся! Иди теперь, и вздумаешь похвастать собой, не забудь и меня упомянуть!»
1: Еле живой тигр поплелся прочь. Завидев кота, он тяжело вздохнул и промолвил:
2: «Молодец же ты, братец, что под властью такого зверя, хоть до таких размеров дорос!»
1: Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

тобой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю тяжело седому пацану

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну:
2: сынок, а ну-ка дай мне хлеб для подкормки рыбок.
3: Пап, я его съел.
2: А, съел? Ну, тогда давай мне кашу.
3: Пап, я ее тоже съел.
2: Съел?
3: Ага.
2: Ну, ладно, тогда доедай червей, пойдем домой, сынок.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Зак ФМ. Зак ФМ.

0: когда душа поет.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ». Эх, брат!

взять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше